давайте вот эти «больше никогда-никогда» завтра с утра пораньше, ведь новую жизнь нужно с понедельника начинать, а с воскресенья, ну, как-то, по-моему, не очень. И вообще, вот прям завтра, в понедельник с утра пораньше, можно в бан отправить и токсичные отношения, и привычки вредные, и даже вот этот шоколадный кекс, на который вы прямо сейчас смотрите. Хотя, ладно, кекс оставьте. Просто обязательно разделите его пополам с тем, кто вам по-настоящему дорог. Если уж толстеть, то вместе. Ну, а мы здесь на русском вместе продолжаем слушать любимые песни. Вас, друзья мои, от души благодарю за классный стол заказов. С вами невероятно хорошо. Оставайтесь. Я, Юлия Калинина, буду с вами до 8 утра по Москве. Любимая музыка и отличный настрой.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплеты.

как правило, если вы выбираете чудо, то чудо выбирает вас и случается именно с вами. Верьте в свою мечту, бесценные мои, и она обязательно воплотится в жизнь. Возможно, не в той форме, возможно, не вот так по щелчку пальцев, но точно сбудется. Ну, а красавице Нюш хочется сказать спасибо. Спасибо за смелые музыкальные эксперименты, за невероятно яркие решения. И хочется, как обычно, пожелать успехов творческих, как можно больше премьер ярких в эфире любимого русского радио. Сергей Лазарев у нас с вами впереди, «Джелагония» потянется чуть позже, потом 5 утра и Ваня Дмитриенко. Немного романтики, именно в это время суток как раз то, что нужно. 3:27 точное московское, независимо от того, который час нынче в вашем городе, пусть будет хорошо. Примерно так, как у нас здесь на русском. Меня зовут Юлия Калинина, до 8 утра в Москве вместе с вами. И да, все мое хорошее настроение без остатка готово отдать именно вам. Берите, не жаль.

Русское радио. Все будет

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Ирина Дубцова и новая вещица под названием «Память». Только что здесь, на русском, вещица не просто какая-то обычная, ну, так скажем, 10-й трек в обычном альбоме, а вещица очень мощная, и не могу не заметить, что по звучанию она напоминает мне трек «Милая». Что еще раз говорит о том, что Ирина взяла правильную музыкальную волну, она буквально одолела ее, оседлала, и вот теперь на гребне этой волны несется в светлое музыкальное будущее. Знаете, что удивительно? Вот есть исполнители, которые 20 лет назад звучали актуально, а сегодня, ну, так себе, серединка на половинку. Так вот, Ирина всегда в ритме времени. Это действительно круто. Не могу не заметить, что этот трек в моем плеере уже занял почетное место, и да, я уверена, останется там надолго. Хочется пожелать Ирине Дубцовой дальнейших успехов творческих, равно как и следующему товарищу, который звучит здесь, на русском. Это Андрей Звонкий. Дежавю. Впереди 5 Stop Family. Оставайтесь, мы вам рады.

0: Виражи.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда бордюры превращаются в поребрики, греч с курой дорожают, а пышки получаются особенно вкусными, это верный признак того, что вы оказались в городе на Неве. Именно там 26 лет назад проходили съемки клипа на песню группы «Иванушки Интернешнл» «Беги». И там, надо сказать, была история с географией, потому что начали снимать при хорошей погоде, а потом бамс, питерская погода неустойчивая преподнесла неприятный сюрпризец, дождь обрушился. И все, думали, что уже съемки придется переносить, а то и вовсе откладывать на какое-то время. Но нет, тут же распогодилось и до заката солнца успели закончить. Клип, кстати, действительно классный, и даже сейчас, четверть века спустя, смотрится здорово и очень современно. Иванушку вообще люблю нежно, и могу вам сказать, что побывав однажды на концерте сольном этой группы, с тех пор советую всем и каждому обязательно наведаться. Здравствуйте, дорогие мои, зовут меня Юлия Калинина, вместе с вами ближайшие 4 часа. Мари Краймбрери, Света, а еще Дмитрий Маликов и Юлия Паршута станут подпевать нашему прекрасному воскресному настроению. И да, хочется доброго утра пожелать уже и тем, кто живет по московскому времени. Пусть день будет отличным. Отдыхаем.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Ночью на кухне. Русское радио.
1: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимое.

на щеках как по мановению превращается в сахар, едва зазвучит любая музыкальная композиция очаровательной Юли Паршуты. 23 апреля мы любимую певицу с днем рождения поздравляли и желали дальнейших успехов творческих. И, судя по всему, действительно состоялась вместе с Марком Тишманом. Юля потрясающе ко Дню Победы исполнила майский вальс. Ах, как здорово звучит. Хочется надеяться на то, что другие яркие вещицы также будут появляться в эфире любимого русского радио. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы до умов и сердец, в первую очередь ваших, долетели ритмы таких любимых песен. Денис Клявер сейчас, Татьяна Куртыкова, «Корни», «Артик и Асти» впереди. Всем доброго утра, всем отличного воскресного дня. Оставайтесь на русском. Мы вам рады.

0: Вот что не говори, а именно такие музыкальные композиции помогают примириться с любыми погодными неприятностями. 98-й год, на минуточку, третий студийный альбом Леонида Агутина, который так и назывался «Летний дождь». Примечательно, что в этот же альбом вошли песни, дуэты «Королева» и «Февраль». Причем произошло именно в тот момент, это когда стало известно широкой общественности о романе Леонида Агутина и Анжелики Варум. Стало ясно, что эти двое не только в студии звукозаписи встречаются, что там большое чистое светлое чувство, которое, надо сказать, продолжается до сих пор. Дорогие мои, только счастливых любовных и творческих историй хочется каждому из вас пожелать. Оставайтесь здесь, на русском, и даже если вдруг летний, почти летний дождь обрушится на ваш город, то пусть он будет вот таким же лиричным, красивым, как у Леонида Агутина.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это!
2: Все это!
3: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

говорят люди, которые появились на свет в июне, обладают легким, хоть и переменчивым характером и очень чувствительным. А главное, вот эту чувствительность, вот это тонкое восприятие мира, они, как правило, в своем творчестве реализуют. Певица Максим будет отмечать главный в жизни каждого человека праздник, день рождения. 10 июня не забудьте поздравить любимую исполнительницу. Ну а сейчас у Максима горячая пора, активная гастрольная деятельность. Буквально пару дней назад певица вернулась из Воронежа. Вот теперь в своих соцсетях фотки постит, и, надо сказать, и фото, и видео выше всяких похвал. Ярчайшие выступления, действительно здорово. Хочется пожелать Максиму успеха в творчестве, ну и, конечно, летом все-таки выкроить пару неделек для законного отдыха. Дорогие мои, если вы нынче отдыхаете, то тогда самого приятного расслабления в компании любимого русского радио. Меня зовут Юлия Калинина, ближайшие 3 часа вместе с вами.

Тут говорят, в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Но только не тогда, когда в дорогой нашей столице идут дожди, которые что-то зачастили в последнее время. Ханна очаровательная сейчас вместе с супругом и дочками отдыхает на Мальдивах. Говорят, семья арендовала яхту, на которой есть абсолютно все. То есть это такой маленький, но очень комфортный плавучий отель. И там семья отдыхает с абсолютным комфортом и счастьем, чего, друзья мои, желаю каждому из вас. Не то чтобы отдыхать на яхте, просто отдыхать. Хотя бы сегодня. Ну а завтра, в понедельник с утра пораньше, с новыми силами в новую рабочую пятидневку, которая наконец-то будет полной. Ну а вдруг вы соскучились по своей любимой работушке, вдруг вам коллег не хватало во время майских праздников. А так бамс и полностью включить процесс. А главное, не забудьте в ваши рабочие будни, равно как и выходные, захватить любимые песни, которые неизменно звучат здесь, на русском.

0: песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Вообще было бы неплохо иметь такой компас, или правильнее сказать компас, который был у Джека Воробья, который всегда указывал ровно в ту сторону, где находится самое желанное для человека, то, ради чего бьется его сердце. Я надеюсь, что ваш любимый человек тот, ради кого вы просыпаетесь с утра пораньше в хорошем настроении, тот, ради которого вы совершаете большие чудеса и маленькие открытия. И все это ежедневно, и все это без перерыва. Он сейчас рядом с вами. Обнимите, скажите: «Я люблю тебя, ты лучше всех на свете». Ведь когда, как не воскресенье, завтра с утра пораньше каждый ведь побежит в свою сторону и будет занят какими-то важными делами, а сегодня можно. А если вы, дорогие мои, всегда желаете получать приятное общение с любимыми ведущими песни, хорошие слушатели абсолютно точно попали по адресу, и я надеюсь, что ваш компас внутренний всегда настроен на русское радио. Мари Краймбрери уже совсем скоро, а еще и Мин, а студия и Бандерас.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну что, девчонки, признавайтесь, кто сейчас смахнул скупую слезу? Я из числа последних. И думаю, что у нас таких романтичных барышень ого-го как много. И как бы не любила я модные современные песни Филиппа Киркорова, вот эти старые незабытые от аж 2011 года, по-моему, они как-то прямо так на сердце ложатся. Слушаешь, и каждый раз мурашки-мурашки по спине. Исключительно романтичного настроения хочется каждому из вас пожелать в это воскресенье. Погоды располагают к тому, чтобы прогуливаться, вдыхать аромат сирени и держать за руку того, кто дорог вашему сердцу. Ну а если человек пока не нашелся, как я вам и обещала, сразу по наступлению 26-го года этой весной обязательно случится. И пусть ваш секретный роман станет самым ярким и самым запоминающимся в жизни. Но что там будет в результате, долго и счастливо, или бамс и разбежались, это уже как получится. Главное — страсть.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что слушает страна?
6: Выше неба паруса. Свой полет.

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Мне сегодня сердце

0: Я любовь.
1: Ну вот и я вслед за Евой Польной скажу: ты моя любовь. Каждому из вас могла бы эти слова адресовать, потому как всю эту ночь вы провели вместе со мной, и воскресное утро, если по московскому времени живем, мы с вами также встретили вместе. Это просто праздник. Спасибо вам. Где-то день рождения интернета. Человек я простой, говорю исключительно стихами. На самом деле во всем мире сегодня день рождения 35-й, между прочим, по счету отмечают именно в этот день начала работать всемирная паутина. Дорогие мои, я уверена, что с помощью интернета будете находить информацию нужную, полезную, а все неправильное, такой сомнительный контент, бамс, и отсекать. Пусть интернет соединяет людей, которые находятся далеко, но не разъединяет тех, кто находится рядом. Ну и еще я помню, некоторое время назад была шутка популярна на тему того, как заработать при помощи интернета всего в два шага, как утверждали знающие люди. Первое – отключаем интернет, второе – идем работать. Но, впрочем, это посыл уже для завтрашнего дня, сегодня отдыхаем. Но если вы сегодня где-то там у станка трудитесь, знайте, что мы, команда Русского радио, всегда вместе с вами. И работаем, и отдыхаем, и всегда, что примечательно, на страже вашего отличного. Джонни, блестящая елка, в самые ближайшие минуты здесь, на русском.
2: Все будет хорошо.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: А вот это абсолютная правда. Приходилось мне не раз и не два убеждаться в том, что каждый из моих коллег где-то в глубине души считает себя супер-мега-эмси. Да, 9 марта мы отметили Всемирный день диджея. И знаете, друзья, просто огромное количество поздравлений я получила, что было бесконечно приятно. Впрочем, независимо от того, праздничный день или будний, красный день календаря или самый что ни на есть серый вторник, вы все равно поддерживаете правильное, хорошее настроение у нас, скромных тружеников пульта и микрофона. Надеюсь, у нас получается отвечать вам взаимностью и, да, стараемся дарить вам радость и только любимые песни в режиме 24/7.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
4: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
5: С 9 до 11 вас ждут
6: крутые новости,
5: крутые игры,
6: крутая музыка.
5: И все это!
6: Все это!
4: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

Всегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит. Ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «АЗ-1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
3: Реклама на русском.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дроны массово атаковали московский регион. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина. Еще один человек сейчас находится под завалами. На месте работают спасатели и оперативные службы. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки, которая находится в Мытищах. Это произошло из-за попадания обломков в строящийся дом. Кроме этого, в Истре несколько беспилотников попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Пострадали 4 человека. Также повреждены дома в Красногорске и в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе. Еще были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев. За ночь рядом с Москвой сбили 74 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. МИД Приднестровья приветствовал решение России упростить правила предоставления гражданства для жителей непризнанной республики. Ведомстве отметили, что благодаря нововведению российский паспорт смогут получить сотни тысяч граждан. Такой указ на этой неделе подписал Владимир Путин. В Вене прошел финал 70-го Евровидения. В нем участвовали 25 стран. Выиграла Болгария. Страну представляла певица Дара с композицией «Бангаранг». Болгария набрала 516 баллов. Второе место занял Израиль. В Вене на фоне участия Израиля в Евровидении прошли самые массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Перед мероприятием организаторы заявили, что вопрос о возвращении нашей страны на Евровидение сейчас не обсуждается. Всем жителям Мальты предоставят доступ к платной подписке чата GPT. Все оплатило правительство. Желающим будет необходимо пройти обучающий курс ИИ для всех, который разработал Мальтийский университет. После этого они получат доступ к боту на год. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго и в это воскресное утро, хотя бы отчасти подводя итоги минувшей трудовой недели, не могу не рассказать вам о том, что меня удивило, что поразило во всемирной паутине. В Узбекистане запустили онлайн-сервис по продаже баранов. И надо сказать, я так вкратце пролистала, посмотрела, очень мило. Продавцы публикуют объявления с фотографиями животных, подробным описанием и возможностью оформить покупку в рассрочку. Вот так и хочется добавить, что барашек почти новенький, пробег маленький, один хозяин, и питался он, естественно, экологически чистой травой. Надеюсь, что только хорошие новости будут появляться в наших лентах в ближайшее время. И также надеюсь на то, что вы помните, здесь на русском в режиме 24/7 только любимые ведущие и только любимые песни. Филат Фекерас сейчас, фабрика чуть позже. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго воскресного утра!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Слышишь этот ритм?
6: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
7: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
8: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
9: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Даю совет, как похудеть. Отжимайтесь перед едой 30 раз. Результат потрясающий. Руки так трясутся, что до рта ничего не донесете.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Мобильное приложение Русского радио.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Еще немного о хороших новостях, которые имели место во время минувшей недели. 13 мая случилось вот что. Звезды вдруг начали ездить в метро. Ну, не то чтобы прям вот ездить, но они там стали появляться. Во всяком случае, Артик и Асти отметились на одной из площадок, которая предназначена специально для музыкантов. Выступили там, и представьте себе, люди бегут по своим делам и вдруг останавливаются и уже забывают, куда бежали, потому как там знойная красавица Севиль выступает. И, естественно, после этого уже никуда бежать не хочется. Хочется стоять, аплодировать. Нет, не стоять, танцевать, аплодировать и, естественно, подпевать любимым трекам. Я надеюсь, вы это делаете также с удовольствием здесь, на русском. Любимая музыка будет звучать и дальше. Я, Юлия Калинина, с вами до 8 утра. Потом дембельский альбом. Не пропустите.
1: Все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Несомненно, нравится он, Артур Пирожков. Он, как всегда, не только самый красивый, но идет рука об руку с самой иронией и здоровым чувством юмора. Вот это, кстати, действительно вопрос. А где, собственно, самые красивые мужчины обитают? Пару лет назад популярное интернет-издание проводило опрос, и вот какие результаты. 20% опрошенных сочли, что самые красивые мужчины обитают в сфере искусств. То есть это артисты театра и кино. 8% уверены, что самые красивые – это, конечно, военные. 6% респондентов предположили, что привлекательные мужчины встречаются чаще всего в спортивной среде. 5% за медицину, 4% за фитнес и за рабочую отрасль. Ну что, я уверена, что рядом с вами, дорогие девушки, этим утром самый красивый мужчина, если пока не нашелся, обязательно найдется. Но о том, что мы с вами прекрасны в любое время дня и ночи, это непреложная истина. Это факт. И даже спорить об этом не стоит. Но кто с нами не согласен, тот, пожалуй, остался без завтрака или без обеда, в зависимости от времени суток. Еще раз классного выходного. Оставайтесь на русском. Впереди Полина Гагарина, Слава, а еще Ирина Дубцова.

0: говорят, закон подлости в действии выглядит так. Когда ты уже нашел свою вторую половинку, и вдруг рядом появляются другие половинки, и вот тут-то ты начинаешь сомневаться, что сделал правильный выбор. Я надеюсь, что эти сомнения вас, дорогие мои, не коснутся, и вы точно знаете, что рядом с вами тот самый человек, с которым можно в добрый путь на долгие года. А главное, чтобы в вашем между собойчике нашлось местечко, естественно, теплое и уютное для любимых ведущих, которые здесь, на русском, появляются завидным постоянством. Я, Юлия Калинина, обязательно появлюсь в ближайший понедельник в 8 вечера. За минувшую ночь благодарю вас, вы классные, всегда такими оставайтесь. Было хорошо и очень музыкально. Всем привет!
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

слушает страна. Русское радио. Только любимое.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
2: Мы согласны.
0: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
3: Мы отправляемся на Байкал!
0: Возрастное ограничение 0+.
4: Мы ищем дорогу на Байкал.
5: Вам туда, 800 километров.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Стал замечать, что из-за собственных мыслей уже даже не слышу музыку в наушниках.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
10: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
9: Русское радио.
11: Русское радио.
12: Матушка, земля, белая, береза лета. Для меня святая Русь.
9: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня на юго-востоке столицы оказался под ударом беспилотников. Возле проходной пострадала смена строителей, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего из-за попадания дронов, по предварительным данным, в Москве были ранены 12 человек. В Подмосковье из-за атаки БПЛА погибли 3 человека, повреждены несколько частных и многоквартирных домов. Прилеты были в Путилкове, Химках, Истре, Мытищах и Наро-Фоминском округе. С начала ночи на подлете к Москве сбили 80 дронов. Число пенсионеров снизилось на 750 тысяч за год. Общая численность пенсионеров России по итогам первого квартала превысила 40 миллионов 400 тысяч. Об этом говорят статистические данные социального фонда. С чем это связано, не уточняется. Усредненный размер пенсии, рассчитанный с учетом как трудоустроенных, так и неработающих граждан, составил чуть более 25 тысяч рублей. Москвичей предупредили о мошенничестве с сервисами аренды самокатов. В этом сезоне злоумышленники начали создавать фальшивые приложения, которые имитируют настоящие сервисы проката. Также они стали наклеивать на самокаты свои стикеры с поддельными QR-кодами, при сканировании которых пользователь попадает на фишинговую страницу, а там ввод данных банковской карты приводит к списанию денег. И о футболе. Сегодня завершится розыгрыш российской премьер-лиги. Все матчи заключительного 30-го тура начнутся одновременно в 18 часов. Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Зенит», который и сыграет с Ростовом. На 2 очка от лидера отстает «Краснодар». Действующий чемпион встретится с Оренбургом. Третье место занимает «Локомотив», хотя на бронзу претендует и «Спартак». «Спартаковцев» от «Железнодорожников» также разделяют 2 очка. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои прекрасные! До лета рукой подать. А где лето, там отдых, море и все самое-самое чудесное. Как говорится, море нас не отпускает даже в праздники. А завтра, 18 мая, день Балтийского флота. Еще в 1701 году Петр I повелел построить на Ладожском озере 6 кораблей. И именно с них и начался, собственно, российский флот. Вот так. А еще 21 мая свой профессиональный праздник отметят военные переводчики. Это не те ребята, которые просто хорошо говорят на иностранных языках, а они разбираются во всяких военных словах еще на этих языках. В общем, очень умные и грамотные ребята. С праздником вас! А в четверг, 21 мая, отмечать свой праздник будут моряки Тихоокеанского военно-морского флота. 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала указ о заселении города Охотска и организации при нем пристани и верфи. Я надеюсь, что все моряки Балтийского и Тихоокеанского флотов получат свои подарки, признание в любви, поздравления. Поэтому пишите скорее мне сообщение с поздравлениями. Ну и, конечно, дорогие близкие, не забывайте поздравлять своих моряков. Ну а я скоро буду разбираться в ваших сообщениях, особенно в тех, которые адресованы ребятам, которые не пойдут в это воскресенье прохлаждаться куда-нибудь на пляж или шашлычки, а по армейскому расписанию долгу службы будут выполнять свои воинские обязанности. Именно тем ребятам буду читать сообщения в первую очередь, которые служат в армии. Ну а прямо сейчас, не откладывая, заходите на страничку Русского радио ВКонтакте, ищите там мою фотографию. Она ваш ориентир для добрых слов и солнечных приветов. Ну и, конечно, пишите на страничке Дембельского альбома ВКонтакте. Ждем меня всего чуть-чуть, только очень ждем и слушаем любимую музыку на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Что такое счастье? Это когда вам завидуют, а испортить ситуацию... не могут!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: дорогие мои прекрасные, снова с вами я, ваш Анечка Семенович, и не одна я сейчас в эфире, а с одной очаровательной женщиной, Людмила. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Людмила, ну как ваше настроение, как вообще разлука с сыном дается, который сейчас служит в армии, расскажите.
1: Разлука с сыном дается очень тяжело, очень переживаем, ждем его домой. Уже можно передать привет, я прям хочу.
0: Конечно, можно, можно.
1: Хочу передать привет своему сыну Сафронову Ивану, который сейчас проходит срочную службу в селе Вязьма Смоленской области, войсковой части 41-680. Хочу сказать ему, что мы его очень любим, ждем его домой. И вообще уже соскучились по нему очень сильно. А еще хотелось бы передать привет мальчишкам, которые дослуживают эту же срочную службу. Им осталось совсем чуть-чуть, буквально 48 дней. Вот. Ну и мальчишкам, которым еще служить. Огромный им привет, всем крепкого им здоровья, скорейшей быстрой службы, чтобы она закончилась у всех поскорее, они все вернулись к мамочкам домой. А вам, Анна, огромное спасибо за ваш нелюбовь. Легкий труд, что вы выслушиваете таких мамашек, как мы. Спасибо вам огромное. Вы вселяете в мальчишки сердца надежду, любовь вообще. И еще хотелось бы передать привет Кочуровскому Николаю, который служит также в Смоленской области, село Шаталово. Коля, мы тебя ждем. Я думаю, мама и папа были бы не против, если я передаю тебе огромный привет от них и от тебя тоже.
0: Приветы всем поднимают настроение, поэтому прекрасно, что вы их передаете. А сколько сыну осталось служить? Он тоже скоро закончит службу?
1: Сыну осталось служить буквально 48 дней.
0: Совсем чуть-чуть. Да,
1: уже совсем чуть-чуть осталось. Ждем скорее его.
0: Супер, я вам желаю, как можно скорее его дождаться, вашего уже не мальчишку, а настоящего мужчину.
1: Да, мы им очень гордимся.
0: Да, и вам, Людмила, полагается подарок от Русского радио, от меня лично, это футболка и кружка с моим изображением на память о том, что вот мы так с вами 17 мая мило болтали в прямом эфире Русского радио.
1: Спасибо большое.
0: Всего самого лучшего. До свидания.
1: До свидания.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: прекрасные, снова с вами я, Аня Семенович, на своем, как говорится, боевом посту. Наушники тоже на месте, микрофон в порядке. И если бы мне дали волю, я бы болтала до бесконечности. Ведь столько всего интересного есть в мире. Но я все-таки жду ваши сообщения для ребят, которые служат в армии. И сейчас начинаю их читать. Поехали. Летит привет сослуживцам от Вениамина Терентьева из Уфы, а войсковую часть 62-577, Красноярск. Годы службы 2005-2007. Анюта, самая красивая ведущая, и горячий привет лично тебе. Вау, Вениамин, какой вы страстный мужчина. Спасибо. Аня, передайте, пожалуйста, привет моему любимому солдату Андрею Амельченко, который сейчас проходит службу в Подмосковье. Это нам пишет Арина Ланская из Магнитогорска. Осталось совсем немного. В июне уже ждем домой. Передаем привет Кириллу Летникову, который служит в Оренбурге. Это нам пишет Наталья Комлева из Омска. Очень скучаем. Не грусти. Скоро домой. Лето, пляж, осталось совсем чуть-чуть. Очень-очень ждем. Лето, пляж, это прекрасно. Летит привет бывшим сослуживцам. Войсковую часть 2453 от Ярослава Чебитко из Вологды. Всем мирного неба. А Людмила Мельникова из Чебоксар шлет привет брату Сергею. Считаем дни и готовимся к приезду. Осталось служить чуть больше месяца. Всем мужчинам нашей российской армии привет и берегите себя. Привет, моя самая любимая передача «Дембельский альбом» на русском радио. Огромное спасибо за приветы от меня. Вот и идет к концу год службы у ребят, кто призвался весной 2025 года. Хочется сказать всем бойцам только самого доброго и светлого. Некоторые из ребят уже первые дни дома с родителями. Ребята, вы преодолели первый этап в жизни, пройдя службу в армии. И теперь только вперед и вперед. Ваша постоянная слушательница Наталья Макарова из города Тавда, Свердловская область. Наталья, спасибо, что пишете. Так приятно, хотя ваш сын уже давно отслужил. Но как важна ваша поддержка другим мамочкам, которые только ждут своих ребят домой. Спасибо. А еще хочу напомнить, и не устану это делать, что ребята, кто потерял связь со своими бывшими сослуживцами, присылайте нам свой номер телефона. Так, мол, так, ищу Ивана Ивановича, мы озвучим: Ваня, ты куда пропал? Тебя ищут твои друзья-сослуживцы, и оставим твой номер телефона. Поэтому пишите, и мы поможем вам найти потеряшек. Ну а сейчас любимая музыка на русском радио, а потом снова я и вы.
1: Дембельский альбом на русском радио.
2: Обними, обними.

0: дорогие, с вами по-прежнему девушка весна, девушка любовь и хорошее настроение. Это я, Аня Семенович. И сейчас время ваших таких же солнечных, как и я, приветов. Поехали! Наталья Корякина из Свирска, Иркутской области, написала. Здравствуйте, Анна. Я из маленького города Свирска в Сибири. Мой сын Сережа служит далеко от дома в Туле, в воздушно-десантных войсках. Желаю ему здоровья и исполнения желаний. Очень люблю и жду. Всем ребятам-десантникам из Иркутской области, кто служит вместе с Сергеем, передайте теплый привет. Мы вами гордимся, парни. Вы наша опора и защита. Также летит привет в войсковую часть 11-300, поселок Загорянский, Щелковский район, от Алексея Митрохина из Читы. Привет в войсковую части 36-94 передает Виктор Переверзев из Саранска. А вот от Михаила Якуненко из Краснодара летит привет всем, кто служил в 243-м полку ВДВ «Ставрополь». Монин Виталий из Тобольска шлет привет в 137-й полк «Рязань» и огромный привет всем, кто сейчас служит России. Счастья и тепла вам и вашим семьям. Анюта, передаю привет всем ребятам, мамочкам, женам и девушкам. Это нам пишет Галина Доброхотова из Перми. Дембель все ближе и ближе. Желаю стойко и терпеливо переносить разлуку. А вам, Анечка, спасибо за ваш оптимизм, за отличную программу и настроение. Ой, ну что, мои хорошие, мои любимые, спасибо за ваши приветы. Они так согревают душу. Вы знаете, я их читаю, а у меня такое тепло разливается по телу. Я представляю, какие эмоции испытывают те, кому эти сообщения адресованы. Ну, а сейчас любовь будет разливаться по телу каждого слушателя русского радио, потому что на русском радио любимая музыка.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Если хочется зевать...
3: Утром выходные.
4: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
5: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
5: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
5: И все это...
3: Все это...
4: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
7: 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499. 499.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Воскресенье – это день самый долгожданный.
2: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
3: А вот он и я, ваш, как говорится, строгий прапорщик и добрая фея в одном лице. С вами на связи. И наша программа близится к финалу. Но мы не будем расстраиваться, потому что неделя пролетает очень быстро. И ровно через неделю в том же месте и в тот же час мы с вами услышимся. Я буду снова читать ваши прекрасные сообщения, звонить по телефону, общаться с вами и заряжать вас позитивом. Но сейчас еще напоследок еще парочку сообщений я все-таки успею прочитать. Анечка, мой любимый человек служил в армии. Я им очень сильно горжусь, потому что он настоящий мужчина. Это нам пишет Алена Панина из Кисловодска. Все ребята, кто готовится пойти служить в армию, не волнуйтесь, идите смело и оставайтесь настоящими защитниками. А вам, Аня, хочу сказать спасибо за ваши песни и позитив. Оставайтесь такой же и радуйте нас. А вот Дмитрий Владимирович из Ленинградской области, Евгений Пантелеев из Северодвинска, Нина Склярова, Сергей Сердюк, Ренат Шакиров передают огромный привет всем, кто сейчас служит, и всем слушателям русского радио. Самых лучших впечатлений, позитивного настроения на всю рабочую неделю. Аня, прекрасная ведущая программы «Дембельский альбом» на русском радио. Спасибо тебе за программу, а всем солдатам честной службы на благо Отечества. И это наш Николай Узун. Добрые теплые слова. Как же приятно читать их для вас, мои любимые. Я вам желаю всем отличного дня, тепла в семье, чтобы ребята, которые сейчас служат, как можно больше получили классного опыта в армии, приобрели какие-то нужные навыки, которые им потом пригодятся по жизни. Ну а всем, кто их ждет, конечно же, как можно скорее дождаться. Почаще улыбайтесь, берегите друг друга и говорите друг другу теплые слова. Это ведь так легко и в то же время так бесценно. Ну а я что? Я побежала тоже по своим делам, безумно вас люблю и, как всегда, скажу, что услышимся ровно в то же время, в тот же час на том же месте, на нашем любимом русском радио. До скорого!
4: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60 Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
15: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Мобильное приложение Русского радио.
18: Русское радио.
17: В любое время. В любом месте. Вместе.
19: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Три человека погибли при атаке беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Мытищах двое мужчин погибли в результате прилета в строящийся дом. В Химках при попадании дрона в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. В Истринском округе повреждены многоквартирные 6 частных домов. Предварительно пострадали 4 человека. В Красногорске, в Путилкове БПЛА попал в многоквартирный дом. Повреждены несколько квартир, пострадавших нет. Также атаки подверглись инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах Подмосковья. На местах происшествия работают пожарные, МЧС и полиция. Кроме этого, обломки дрона упали на территорию аэропорта Шереметьево. Никто не пострадал, разрушений в районе воздушной гавани нет. Госдума отклонила законопроект о штрафах за нарушение средней скорости. Инициативу внесли в Нижнюю палату парламента прошлым летом. Механизм собирались внедрить для снижения аварийности и повышения дисциплины водителей. По замыслу авторов идеи, контроль средней скорости привел бы к более равномерному движению. Первый стандарт исламского банкинга может появиться в России в течение месяца, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Пилотными регионами станут Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня. Исламский банкинг действует в соответствии с нормами шариата. Банки выступают не кредиторами, а инвесторами. Запрещены инвестиции в производство алкоголя, табака, оружия и горный бизнес. Также запрещены начисления процентов по кредитам и вкладам. В Костроме стартовала велогонка «Россия». Это масштабный спортивный проект, который объединяет участников со всей страны. В этом году впервые в истории маршрут гонки пройдет по Золотому кольцу. Это более 400 километров. Этапы соревнований до 12 сентября охватят 8 городов. Ну а в нашем эфире стартует марафон шуток, любимой музыки и отличного настроения. Главные участники уже на старте. Встречайте, Андрей Макеев и Миша Набоков в «Крутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Сегодня во Всемирный день садовода. За 2 часа ваше настроение будет расти, как на дрожжах. Мы будем поливать его любимыми песнями и удобрять смешными шутками. Вместе с вами человек, которому уже можно дарить саженцы, Андрей Макеев. И вырастил пушистую бороду я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Ну ты давай, ты поговорил? Поговорил?
2: Да.
3: Все, иди собирай, иди, надо траву прополоть, Миш. Ну хватит болтать уже, ну сколько можно ждать тебя? Сидит, болтает тут, а? Смотри, поливаем.
2: Слушай,
3: ну здесь.
2: Согласен.
3: Да, газонокосилку бери. Но стоит, болтает.
2: Но
3: тут.
2: Все это музыкальная газонокосилка, ты не забывай.
3: Ну, естественно, она поет голосом Мари Краймбера и Сергея Лазарева. Но тем не менее, это еще не значит, что ее не надо заводить.
2: Что не надо работать сегодня, да?
3: Стоит тут разглагольствовать. Сейчас Ленка подъедет, Журавлева.
2: Так.
3: Пожарит нам что-нибудь, поедим. А кто не работает, как говорится, Миш, тот не ест. Тот не ест.
2: Тот поет.
3: Это смешно.
2: Это новая поговорка.
3: Молодец. Пошутил? Иди работай. Я расскажу, что у нас игра «Накрутили по полной» будет впереди. С Леной Журавлевой мы услышимся.
2: Так.
3: Крутые песни мы послушаем с удовольствием.
2: Так.
3: Наша газонокосилка еще как поет.
2: Она работает.
3: Ну и я расскажу вам про свадебный переполох. Ну вот я думаю, то, что нам нужно узнать в ближайшие...
2: Именно сегодня актуалочка.
3: Через пару песен для трудящегося народа на огородах.
2: Воскресенье. Свадьба на огородах.
3: Хорошая мысль, кстати.
2: Слушай, это оригинальная идея. Ладно,
3: молодец, давай.
2: Обсудим. Но перед этим наша традиционная зарядочка. А проведет ее для нас чемпион по бегу с бэк-вокалом, метанию гласных и прыжкам в высоту на октавы Сергей Лазарев.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Вот сейчас новость про тех, кто уже не ждет, кто уже дождался. Настоящий свадебный переполох устроили невесты в российском городе.
2: Так, это должно быть смешно уже.
1: Должно быть, но не знаю, смеется ли кто-то сейчас в этой ситуации или нет.
2: Но это грустная новость, да?
1: Продолжение. В центре Екатеринбурга прошел необычный забег. Невесты и женихи в свадебных костюмах преодолели дистанцию в 200 метров. Как говорится, хорошая тамада, и конкурсы у него, видимо, были веселые.
2: Слушай, он решил, видимо... Нет, это ребята просто сэкономили и одну свадьбу на весь Екатеринбург провели.
3: Это, прикинь, просто
2: сбросили себе по 100 рублей, и все.
1: Свадьба экспресс такая, дешевенькая такая свадьба. И тамада тоже, в принципе, недорого брал тогда. Но конкурс так себе, конечно. Поэтому и недорого.
2: Кто за кем бегал, интересно?
1: Кстати, не знаю.
2: Может быть, за тамадой бегали все? Он от них убегал.
1: Вот это возможно.
2: Вполне возможно.
1: Хорошая версия, да. Без драмы тоже не обошлось.
2: Без драки, я думаю, тоже.
1: Какая свадьба без драки?
2: Конечно.
1: Но здесь драма была. Угу. Без драмы не обошлось. Угу. Одна из участниц запуталась в платье и упала прямо во время забега.
2: Ай-яй-яюшки.
1: Есть что вспомнить, как говорится.
2: Что рассказать внукам.
1: Да-да-да. Вот видите, валяюсь.
2: Бежала я за вашим дедом.
1: Нет, видите, вот это лежит. Вот все бегут, лежит. Это я. Это
2: на фотографии, да, такая? В альбоме. Вся грязная, мятая.
1: Зато другой участник после финиша сделал своей девушке предложение, вручил букет. Неожиданно для свадьбы. Вручил букет.
2: Подожди.
1: С бананом.
2: Вот оно
1: и
2: что.
1: Услышал заветное дальше. Потом можно швырять этот еще букет, да, и там бананы все разлетаются.
2: Можно ловить ртом.
1: Даже все, ну, как получится, конечно.
2: Слушай, у меня, знаешь, какая версия? Я вот представил, смотри, один из участников вручил девушке букет из бананов. Она сказала «да». И мне кажется, после свадьбы и медового месяца выяснилось, что этим участником оказалась сбежавшая из зоопарка горилла по имени Гриша.
0: Крутую по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-1508. 0+.
10: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Большой страны. Все будет хорошо.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Это было послание сейчас для тех, кто сегодня впервые с утра что-то решил приготовить. Ничего не бойтесь, у вас все получится. Сегодня праздник жареной скорлупы.
2: Слушай,
1: как раз вас можно будет заранее с этим событием поздравить.
2: Эта песня была про меня на самом деле, потому что я себя почувствовал как герой песни Юлии Паршута. Вот буквально вчера... Поставь, пожалуйста, еще раз аплодисмент, потому что я вчера пожарил себе котлеты. Я сказал, поставь.
1: Да, это люди у нас тут. У нас тут люди сидят живые.
2: Люди. Пожарил, я пожарил котлеты впервые, настоящие.
1: Тебя они можно, приготовились. Тебя можно поздравить с праздником жареной скорлупы?
2: Ну,
1: пока ты жарил котлеты, скорлупа
2: там оказалась. Нет, это когда я первый раз жарил. Не, ну вообще интересно, вот как понять, что, ну, когда котлеты уже готовы. Написано, просто там поставьте, да, там, да,
1: золотистый корыч.
2: И до готовности, да. А когда это готовность?
1: Ну, это вот именно, вот это непонятно. Вот, знаешь, когда пишут в рецептах, вот я сам тоже не понимаю, запекайте там до полной готовности.
2: Угу.
1: Фраза, да, запекайте до полной готовности.
2: Кто это вообще, наверное,
1: да,
2: пишет такое?
1: Откуда можно узнать и как понять, что такое полная готовность? То есть человек, который это готовил, он это понимает, который
2: да,
1: писал.
2: Он знает, как бы, да.
1: Ну, ты напиши, 45-50 минут.
2: Да, или готовить. Там, ну, конкретно, там 15-20 минут, да, вот и все.
1: В итоге ты будешь заглядывать каждые 3 минуты, пока брови себе не подпалишь, а в итоге все равно как получится, так получится.
2: Слушай, ну, с бровями вкуснее.
1: Но у тебя получилось с бровями или без бровей?
2: Слушай, первый раз без бровей, второй раз с бровями.
1: Вот тут я смотрю, у тебя периодически борода уменьшается в размере.
2: Ну, чуть-чуть борода тоже попала.
1: Да. То есть это, оказывается, не барбершоп, да, не побоюсь этого слова.
2: Это котлетошоп.
1: Это
2: барбер-котлет.
1: Миша учится готовить. Когда Миша учится готовить,
2: ребят,
1: у него...
2: Ребят, если хотите бесплатно себе подправить бороду, приготовьте котлеты. Впервые.
1: Когда Миша учится готовить, у него уменьшается борода. Логично. Или, как знаешь, есть еще такой прикол. Чем пахнет огонь у спичек? С жженными волосами в носу пахнет огонь у спичек.
2: Замечательно.
1: Отлично. Мне спасибо.
2: Главный аппетит на Андрей. Спасибо огромное.
1: Когда результат совсем не совпал с ожиданиями. Я хотел пошутить, но вот так вот получилось.
2: Да не, хорошо.
1: Ладно.
2: Да нормально. Ну не комплексуй, Андрей.
1: Когда результат совсем не совпал.
2: В нашем возрасте всякое, ну бывает часто, что...
1: Осечки.
2: Да.
1: Когда результат...
2: Не совсем получилось.
1: Совсем не совпал с ожиданиями. Вот ты про это хочешь.
2: Вот как сейчас. Вот Андрей пытался, ну...
1: Не получилось.
2: Да, но зато получилось-то в тему.
1: Да. Пишите, когда результат совсем не совпал с ожиданиями, еще раз напомню тему, пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, а также в наши мессенджеры по номеру
2: 8-916-003-105-7.
0: Вкрутую на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио.

0: Интересное утро по-русски. Вкрутую.
1: Так про авторамку с логотипом русского радио еще никто не пел.
2: Самая дерзкая авторамка страны.
1: И нежная.
2: Да, с логотипом русского радио.
1: Может быть, вашей.
2: Конечно, поэтому пора уже звонить нам в игру. Накрутили по полной впереди. Мы приготовили для вас три факта. Один из них правда. Нужно будет отгадать, найти правду.
1: Нужно. Где она скрылась?
2: Найти правду наконец-то. 8-495-995-105-7. Звоните, будем с вами искать
1: и дружить.

0: Давайте разбираться.
1: Но мы тоже готовы уже почти отмечать выигрыш Николая из города Волгодонска, который к нам позвонил.
2: Буквально остались какие-то...
1: Я скажу так, все разлито уже.
2: И все разложено, да, я бы уже... так сказал. И наложено тоже.
1: Стол накрыт.
2: Слушай, а пахнет как... Николай, вы чувствуете, как пахнет, а? Чувствуете?
1: Да. Николай, вы с нами?
3: Я здесь.
1: Это приятно. Да. Это приятно.
2: Так пахнет победа.
1: Да. Николай, очень значит, готовьтесь. У нас для вас приготовлено три факта. Один из них правда. Надо определить, где правда. Найти правду надо.
2: Да. А неправду надо

0: выкинуть, убрать прям.
1: И так, за это...
0: И растоптать.
1: И за это, за ваши усилия, мы подарим вам крутую авторамку с логотипом Русского радио. Хорошо?
2: Хорошо, хорошо.
0: Все.
3: Так,
0: все,
3: даже голос поменялся все, у нас.
0: Он все настроен, человек.
3: Слушай, но перед этим у нас есть традиция. Сейчас зайдет наш, да, Лев.
1: Лев, да.
3: И мы должны из пасти у него забрать вопросы, как всегда.
0: Так, ну, Али.
3: Запускайте, запускайте, животное. Али,
0: оп. Уже готов. Уже вытащил.
3: Так льва никто еще не встречал никогда.
0: Али, оп.
3: Еще раз. Хорошо, что я варежки надел, а?
1: Но?
3: Все, не укусил. Все,
1: молодец,
3: нормально, все получилось.
1: Молодец, все, достал.
3: Да, да, не лазите ко льву руками голыми, пожалуйста. Это вот из личного опыта. Итак, мы сегодня обсуждаем, когда ожидания и реальность не совпали. Факты будут соответствующие. Факт номер один. Лондонские власти построили канализацию, ожидая, что она прослужит 10 лет. Она работает уже больше 300 лет. Факт номер два. Пупырчатую пленку изначально придумали как антистресс для тревожных людей. И факт номер три. Самоклеющиеся стикеры появились из-за неудачной попытки сделать клей.
1: Так, Николай, вам всем понятно?
3: Мне кажется,
2: да.
3: Ну, элементарно, Николай, все. Сейчас вот мы прям как эти, как орешки, как прям вот эти вот самые.
1: Если зубы позволяют.
2: Все очень интересно, да, все как бы похоже на правду, но мне почему-то нравится вариант про Лондон.
1: Про Лондон, что лондонские первый, власти, да? Построили канализацию, ожидая, что она прослужит 10 лет, а она работает уже больше 300 лет.
3: Легендарные лондонские ароматы, да, какие там сейчас, после 300 лет работы.
1: У меня рядом с домом как-то наоборот было. Построили канализацию, построили канализацию, думали 300 лет прослужит, она 10 лет.
3: Ну, видишь, это вот такие вот перевороты легендарные.
2: Хотелось бы надеяться на английское качество.
1: Хотелось бы, конечно, но стоит ли, вот вопрос. А теперь вопрос.
3: Да. А теперь серьезный вопрос.
1: Стоит ли надеяться
3: на английское качество?
1: Да.
3: То есть, чтобы ехать в Лондон, все сразу респираторы, да, надевают?
1: Расскажите.
2: Вот типа. Ну не знаю.
1: Первый, второй или третий вариант. Мы останавливаемся на первом.
3: Или нет. Или мы вас запутаем, или вы не путаетесь, или вы все-таки знаете, или не знаете.
2: Все-таки первый вариант.
3: Первый вариант. Лондонские власти, да?
1: Какой еще раз вы сказали?
2: Первый, про лондонскую канализацию.
3: Мы понадеялись на английское качество, а оно...
1: Мне показалось, что Николай сказал, все-таки первый вариант. Ну, первый, так первый. Первый.
3: Понадеялись мы, но...
1: Не стоит надеяться на английское качество, Николай. Да. Лондонская канализация 19 века и правда оказалась очень удачным проектом, но не настолько древним. Ее строили после великого зловония. Приятного аппетита всем. Такое большое событие в Лондоне было в 1858 году, и значительная часть системы до сих пор используется. Нет, правильный вариант. У нас был третий. Самоклеющиеся стикеры появились из-за неудачной попытки сделать клей. Вы же сказали, третий, первый. Вот так это было.
3: Нет, я просто Николай чихнул просто.
1: Ну вот да, будьте здоровы, Николай. Причем, да, вот это, что касается этого факта, ученый хотел создать очень прочный клей, а получил слабый. Он легко приклеивался, но также легко отклеивался. Казалось бы, провал, а в итоге получились те самые желтые стикеры, которые теперь живут в каждом офисе. Вот.
3: Но зато мы на всю эту неделю приклеили к Николаю прекрасное настроение.
1: Да.
4: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев, Набоков. Крутую. По-русски.
1: Когда результат совсем не совпал с ожиданиями. Благодатная тема. Как тут не вспомнить маркетплейсы? О-о-о. Уже первым делом, когда вы заказали
2: и
1: одно.
2: Да и вторым делом, и третьим.
1: Когда вы заказали одно, а приехало вам совершенно другое. Вот как вариант, да? Недавно в голос хохотала, получив, извините за подробности, трусы. Ну, нижнее белье,
2: ну,
1: да?
2: Ну, нормально.
1: Трусы!
2: Что?
1: Ну, давай своими словами говорить.
2: Конечно, ну, что мы все свои стесняемся? Труселя!
1: Пишет. Думаю, что же это за паруса такие? Я не заказывала такое. Как так туда же две меня можно поместить, в эти трусы?
2: Подумала женщина, да?
1: Барышня, да. Короче, они мне как раз.
2: В итоге?
1: Тютелька в тютельку, не сантиметра лишней ткани.
2: Это приятно. На таких парусах, да, по Воронежскому водохранилищу.
1: Если бы их натянуть на этот, на лодку, на мачту.
2: Слушай, ну красиво.
1: Если что, не переживайте. Не утонете в таких
2: применение можно найти всегда.
1: Труселях. А вот, например, разговор, когда риэлтор, да, человек, который покупает квартиру, который ее продает, купил, продал. Да, вот один говорит, переписка, вариант переписки. Что за ужас у вас со стенами? Ну, второй говорит, я же говорил, что есть небольшая слышимость. Он говорит, да что тут слышимость? Тут видимость даже прослеживается. То есть настолько вот такие вот стены, понимаешь, что...
2: У меня вот есть живой пример. Буквально совсем недавно я вообще думал, что у меня в квартире толстенные стены.
1: Потому что ничего не слышно. Соседи не слышно,
2: как будто никто не живет в доме. Я там орал, музыка на всю, там фильмы смотрел, ни в чем себе не отказывал. И буквально недавно я услышал, как соседи впервые включили телевизор.
1: То есть ты
2: звук пошел,
1: то есть ты это все время пока орал, пока топал ногами, они все это время читали инструкцию. Я уверен, просто уверен. Дочитали.
0: Крутую на русском радио. Реклама на русском.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Smart Avia». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Smart Avia. Плати только за то, что тебе нужно.
5: 16+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Шел восьмой месяц ремонта. Уже переворачиваю котлету шпателем. Рекламная служба русского радио 579-779.

0: города.
1: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
2: Ой-ой-ой.
3: Лена Журавлева в студии Русского радио. Лена, приступай.
4: Давай.
3: Миша опять хотел сказать...
2: разрешается?
3: Миша
2: да?
3: опять хотел сказать, что он тебя не будет обнимать.
4: Подожди, мы уже не обнимались, не целовались. Что еще мы не делали?
3: Мы не,
4: здоровались.
3: Мы не жили вместе с Леной Журавлевой пока еще.
2: Ну ничего, вы эти две минуты со мной проживете.
4: Ну практически живем, потому что Ленка к нам постоянно заходит. Как к себе домой вообще.
2: Ой-ой-ой.
4: Лен, привет.
2: Ну мы все поняли, да?
4: Да мы поняли все.
2: В какой стране жители пекут хлеб, закапывая в землю? Вот такому факту мы сегодня посвятим наш выход.
3: Египет.
4: Индия.
3: Эфиопия.
2: Нет, я вам скажу, что...
4: Мне на «я».
3: Алжир.
4: Япония.
3: Бразилия.
2: Исландия.
3: Я был близок.
2: Она славится своими гейзерами и геотермальными источниками. Некоторые жители даже пекут хлеб, он так и называется, вулканический хлеб, прямо в земле, рядом с выходом на поверхность кипящего воды.
4: Слушай, ну вообще есть плюсы жить на вулкане,
3: экономия,
4: да?
3: Экономия вообще. На топливе.
4: Когда у нас будет кухня?
3: Да.
4: Какая кухня? Вот, смотри, вулкан. И все, да.
2: Идти туда, да.
3: Сэкономили на печке.
2: Хлеб также называют лавовым. Лава.
4: Да. Это когда даже хлеба нет, можно лаву поесть.
2: Или хлебом из горячих источников. Процесс приготовления одного каравая занимает примерно сутки.
4: Долго.
2: Тесто пока сладковатое на вкус.
3: Нагреется.
2: Потому что вулкан туда добавляют немного сахара. Его заворачивают в ткань или кладут в форму, иногда даже в металлический контейнер. Представляете, люди подумают, что там кто-то деньги закапывает.
4: Клад какой-то, прикинь. Всю ночь ждал. Выкопал там просто хлеб.
2: Землю прогревают. Ну, мне кажется, она сама как-то прогревается до 100 градусов. Благодаря этому хлеб медленно запекается. Медленно запекается.
4: Я бы еще добавил медленно, но верно.
2: Да, едят этот хлеб с маслом и рыбой, ну или мясом.
4: Подожди, а это откуда берется?
2: Но это уже из холодильника, это другое температурное решение.
3: Это другой вулкан.
4: Это другая передача.
3: Да, Лена Журавлева.
4: Спасибо.
3: Расскажет.
1: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08. 0+.
5: Птица счастья была подозрительно синей.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
8: Что с

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 15 самолетов, летевших в Москву минувшей ночью, сели в Нижнем Новгороде. Это запасной аэродром столицы. Все из-за налета беспилотников. Москва столкнулась с самой масштабной атакой за последний год. С полуночи и до настоящего момента в регионе сбили более 80 БПЛА. За последние сутки общее число ликвидированных дронов превысило 120. В Подмосковье погибли 3 человека. Прилеты были в Путилкове, Химках, Истре, Мытищах, на Рафаминском округе. Повреждены дома и объекты инфраструктуры. В Санкт-Петербурге мошенники выманили у пенсионерки деньги и золотые слитки почти на 163 миллиона рублей. Задержан подозреваемый, сообщили в региональном управлении МВД. 75-летняя женщина рассказала, что с апреля ей звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру деньги, доставшиеся от покойного мужа, и почти 9 килограммов золотых слитков. 34-летний курьер мошенников в полиции, но похищенного не нашли. Студенты массово штурмуют рынок труда. На одно место претендуют до 60 учащихся. Интерес молодежи к таким вакансиям за год вырос в 6 раз. Сегмент стажировок уже стал самым конкурентным, сообщают кадровые сервисы. Молодые люди идут в торговлю, доставку, общепит и IT на фоне дорогого обучения, сокращения бюджетных мест, снижения доходов семей и замедления найма. Это может смягчить дефицит кадров, но усилить скрытую безработицу. Всем жителям Мальты предоставят доступ к платной подписке чата GPT. Все оплатило правительство. Желающим будет необходимо пройти обучающий курс и для всех, который разработал Мальтийский университет. После этого они получат доступ к боту на год. Власти начнут распространять программу обучения в мае. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
0: На русском радио.

0: Эй, кто слушает «Вкрутую по-русски» в мае, тот все знает заранее.
1: Слушай, май у нас еще пока будет идти... Сколько получается? Еще недельки полторы, да?
2: Ну, где-то так, да.
1: У тебя рифм-то на слово «май» хватит? Хватит, да?
2: Ровненько
1: как раз на 4.
2: Май, знай.
1: На 4 программы еще хватит, наверное,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: Ну, молодец, Миш, ну, молодец.
2: Что, ты что, сомневаешься? Я не понял, ты
1: талантливейший человек.
2: Ты сомневаешься, что ли, моих пальцев?
1: Тебе
2: Андрей,
1: никогда.
2: Смотри, Андрей Бодрей. Ну? Ну что?
1: Ну умеешь. Умеешь.
2: Ну что, что могу, то могу.
1: Срифмовать нашу тему можешь, когда результат совсем не совпал с ожиданиями.
2: Гаданиями.
1: Отлично.
2: Да?
1: Кстати, про гадание. Возможно, вам что-то
2: нагадали.
1: Такое.
2: Нагадали.
1: И вы сидите, ждете.
2: Суженого. Там нагадали суженого, а пришел ряженый.
1: Да.
2: Бывает
1: вот такое тоже.
2: Случается.
1: Пишите свои результаты. Что у вас там случилось? Результат совсем не совпал с ожиданиями. 8-916-003-105-7. Пишите наши мессенджеры, пишите нам в Максе, будем читать ваши сообщения. Во ВКонтакте посмотрите наши прекрасные лица. Прекрасные лица. Здесь результаты и ожидания, все совпадет.
2: Лица, пицца. Это я тренируюсь.
1: Хватит,
2: тренируюсь.
1: Уже больше не надо.
2: Хорошо. Что надо, я знаю. Я совсем скоро, знаешь, что расскажу? О новом странном тренде. Это так. Смешно, неожиданно, смело. Надо ли? Скоро обсудим.
1: Слово «тренде». Зарифмуй.
2: «Шпренде».

0: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами уже крутые новости у зумеров. Очередной странный тренд. Андрей, не представляешь, что они полюбили. Они полюбили перу.
1: Анну Асти.
0: Это само собой.
1: Но это уже такие.
0: Это миллениалы.
1: Миллиардеры. Ты рассказываешь дальше новость на каком-то языке, я так
0: да,
1: понимаю.
0: Да. Они полюбили, в общем, беруши и используют их как аксессуар. Это зумеры. Один бренд вообще превратил медицинский девайс в ювелирное украшение с разными вариациями и просит за пару от 3000 рублей.
1: Я думаю, надо просто сделать это для пенсионеров. Это просто для зумеров, это дорого.
0: Да,
1: а когда
0: да,
1: пенсионеры,
0: да,
1: сразу продаешь, обозначаешь как для пенсионеров, это да, дешевле гораздо.
0: Ну там скидка пенсионная же идет, да?
1: Ну да, да. Без скидки 300 рублей, с пенсионом 150.
0: Да. И многие вовсе носят аксессуар где? На свиданиях, вечеринках или даже концертах, приглушая внешний шум.
1: В берушах, на концертах это
0: святое дело.
1: Самое то. Или, например, на свидание прийти, да? Когда он начинает там что-то тебе говорить.
0: Так,
1: про...
0: ну вначале там, что будешь там,
1: заказывать.
0: То-то, в меню буду это, да, это, да. Потом так, ну что...
1: Оплачиваем пополам, да?
0: Да, да, как? Кто будет платить? Хоп, беруши сразу надел, это и все.
1: Я говорю, кто будет платить?
0: Что?
1: Что?
0: Я выгляжу хорошо, да? Спасибо.
2: Вкрутую по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
5: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
7: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались!
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Когда результат совсем не совпал с ожиданиями.
2: Абсолютно.
1: Мы сегодня перебираем практически все вот эти варианты, когда у нас в голове живет какая-то картинка, мы себе так это представляем.
2: Нафантазировали,
1: а
2: да,
1: потом,
2: вот это все.
1: Когда мы сталкиваемся с реальностью, с нашей жизнью, оказывается,
2: там
1: что
2: все,
1: это
2: все
1: так
2: вообще по-другому.
1: Я, во-первых, знаешь, сейчас вспомнил про путешествия, когда люди представляют себе какие-то картинки, когда там, например, они приезжают в известные там места, где есть достопримечательности, как это на картинке, а потом как это в реальности, что там очереди огромные,
2: там вообще-то
1: куда не пройдешь, вообще не подняться, не спуститься.
2: Или лестниц нет. Или, знаешь, ты сбираешься на вот это легендарные какие-то ли огромные лестницы, да, а их там тысячи.
1: Да.
2: Пока поднялся, уже жить не хочется.
1: На картинке
2: вообще
1: это все смотрелось очень красиво.
2: Красиво,
1: да.
2: Конечно,
1: поднимусь
2: да.
1: там по лестнице, да, в там Таиланде.
2: Сделаю фоточки.
1: В Таиланде
2: вот
1: тысячу
2: все.
1: Лестниц пройду.
2: Да, да, да. Потом тысяча ступенек.
1: Да,
2: и после десятой ты понимаешь, что
1: уже все.
2: Пора домой уже.
1: Хочу к маме.
2: Да.
1: Вот такой вот.
2: И к папе.
1: Да. Или аватарки, например, которые делают красивые. Да,
2: да.
1: Потом
2: да,
1: ты
2: да.
1: на свидание пришел или пришла, а там уже, ну, совершенно.
2: Другой человек вообще.
1: Да, на аватарке пони. Да, а приходишь, а там лось.
2: Да.
1: В итоге.
2: Ну, это еще нормально.
1: Ну, нормально. Ну, красиво.
2: Это ты облагородил еще.
1: Ну, я думаю, хорошо о людях, понимаешь.
2: Старался как мог. А там гусь.
1: Или очень часто, знаешь, вот себе представляют загородную жизнь какую-то. Очень много людей мечтают о своем собственном доме.
2: Да все мечтают, я думаю.
1: Вот. Ну, вот я, например, эту мечту решил как-то воплотить жизнь. И воплотил. У меня есть собственный дом. Расскажу теперь, дорогие друзья, что это такое.
2: На самом деле.
1: Давайте так. Как вы себе представляете
2: загородный дом?
1: Загородный дом.
2: Ну, красота.
1: Ну, ты выходишь, да, с утра.
2: Второй этаж, спальня красивая.
1: Балкон, наверное, да?
2: Балкон,
1: да. С цветами.
2: Лужаечка.
1: Ты, красиво.
2: Ты ложишься на эту лужайку, перекатываешься, как кот такой, знаешь...
1: Смеешься еще при
2: да,
1: этом.
2: И такой, да, я вот так себе представляю.
1: Или, например, выходишь с утра на эту лужайку, у тебя кофе сделано, да, ты с этим пуфиком.
2: Или на эту лужайку кот что-то сделал, а ты там, например.
1: Коту есть место где. Ну, то есть мы себе так представляем.
2: Но это все приятно.
1: Теперь по факту. По факту. Что такое загородный дом, дорогие друзья?
2: Так, давай.
1: Ну, во-первых, если хочешь помыться, надо собрать сначала душ.
2: И добыть воду.
1: Желательно. Желательно добыть воду. И посмотреть, что там в септике. Надо его как бы тоже...
2: Ну да, что там за вода.
1: Откачать.
2: Да.
1: Хочешь, соответственно, сходить в туалет, извините за подробности, надо собрать унитаз.
2: Да.
1: И опять же добыть воду.
2: И добыть воду.
1: Хочешь погулять, надо посадить газон сначала. Потом подождать, пока он вырастет. Купить газонокосилку. Постричь. Купить грунт. Заровнять это все еще, чтобы ровненько было.
2: Да.
1: Сравнять еще раз. Опять посеять газон. Опять подождать, пока он вырастет. Опять постричь. Ну и потом гулять.
2: Нет, и потом, чтобы сэкономил этой газонокосилкой, постриг себя.
1: Да.
2: Потому что денег уже нет на
1: вообще
2: стрижку.
1: Ни на что.
2: И потом пошел гулять.
1: Только этого гуляй сколько хочешь. Наслаждайся загородной жизнью.
2: Очень хорошо.
0: Вкрутую по-русски. На этой неделе номер третий. Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое. Номер второй. Как-то много, но два, уже правило три, важен слово. Номер первый. Войне, да, живут завтра звезда. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Слушает страна.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Когда я опаздываю, я одеваю носки, а не надеваю. В спешке каждая буква на счету. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Владимир Пресняков сейчас фактически посвятил песню в эфире Русского радио тем людям, которые живут в высотках, мне кажется. Потому что «Ты лети со мной» выше облаков.
1: Да, выше, они, собственно, это наблюдают.
0: У меня брат как-то, вот он рассказывал, он купил квартиру на высоком этаже. И он говорит, я сижу, значит, пью кофе утром, завтракаю, а у меня, говорит, облака пролетают как раз подо мной. Это вот для тех, кто живет, для тех, кто живет высоко. Когда результат совсем не совпал с ожиданиями, тоже попадает как раз в нашу сегодняшнюю тему, вот эта история.
1: И с тех пор твой брат просит называть его Зевс.
0: Есть это, громовержец причем. Потому что, когда я, например, тоже был вот в таких местах, знаешь, опять же, ты смотришь фотографии, красивые, высокие дома.
1: Москва-Сити, да,
0: да, да, конечно. Думаешь, хочу там побывать. Когда ты реально попадаешь, это же ужас. Это же ужас. Тем более, я вот как-то недавно зашел в такой дом, ну, не знаю, там этажей, может быть, 30 или 40, бетон и стекло. Во-первых, я хотел подняться наверх. Уже само по себе вот это вот желание мое.
1: Испытание.
0: Да, потому что лифты не работают.
1: Естественно.
0: Зачем?
1: Это же ты зашел.
0: Зачем в лифт? Зачем сделать так, чтобы работали лифты в здании?
1: Если 30 этажей,
0: 40
1: да?
0: этажей. Ну, один лифт какой-то работает, там очередь у него стоит. Ну, в общем, в итоге я поднялся на самый верх, где-то
1: молодец,
0: на 30 этаж.
1: Молодец.
0: Я добрался туда.
1: Молодец.
0: Я думаю, вид красивый.
1: Ну,
0: просто красивый вид,
1: ну,
0: на город. Думаю, дай-ка сфоткаю. Но решил открыть окно. Ну, чтобы сфоткать.
1: Просто, да,
0: чтобы
1: на балкон вышел, да? Вот,
0: не, там, ну, там, та... нет, там подъезд, и в подъезде есть окно. Я стал открывать окно, и меня чуть не сдуло вместе с этим окном, потому что там ветрище ужасное, как в самолете, понимаешь? Я стал закрывать окно, оно не закрывается, потому что поток мне мешает. Меня чуть не сдуло вместе с этим телефоном. Слушай,
1: нужно,
0: это ужас.
1: Нужен скафандр, чтобы сфоткаться.
0: Ты же выходишь в космос.
1: Да, да, да.
0: Ты совсем, что ли?
1: Я сам живу в высотке, и у нас там балконы открытые, прикинь. То есть ты выходишь на 17 этаже.
0: Вот для чего ты заказал скафандр.
1: И там не просто... Там вообще... Там вот так...
0: Выход в открытый космос.
1: Там ты просто выходишь в открытый космос. Причем, знаешь, я когда выбирал квартиру, я подумал, 17 этаж... Низковато. Думаю, побольше надо, на 20-й. И мне риэлтор такой по секрету сказал, что там выше 17-го работают вентиляторы.
0: Да.
1: И целыми днями ты слышишь вот это. Прикинь, я не знал
0: засасывают
1: такого.
0: Засасывают облака.
1: Да, то есть если солнечно, значит вентиляторы работают.
0: Да, а вид.
1: А еще, да, первое, что мне сказал риэлтор, говорит, Миш, Михаил, ну посмотрите, какой вид из окна. А там лес, лужайка.
0: Красота.
1: И по лужайке лошадка.
0: Скачет лошадка.
1: Да, по кругу прямо так скачет. Думаю, ну красота, ну просто. Ну я хочу видеть это каждый день. Все нормально.
0: Купил квартиру.
1: Да, буквально через неделю. Лес срубили, понастроили домов. Я смотрю, просто упираюсь взглядом в балкон.
0: Соседний, да?
1: Да, да, да.
0: А там
1: лошадка.
0: Лошадка.
2: Крутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Ну, наконец-то, настоящий полезный факт в рубрике.
2: Неужели? Впервые.
1: Дети. Сделайте погромче сейчас, родители.
2: Еще громче.
1: Прям погромче, чтобы дети слышали.
2: Вот так.
1: Дети, которые помогают по дому, вырастают успешнее остальных. Все это услышали?
2: Нет.
1: Это подкреплено исследованиями. Давайте по пунктам о том, что они говорят.
2: Давайте разбираться.
1: Давайте. Во-первых, подрастающее поколение вот таким образом учится брать ответственность за что-то еще, кроме себя.
2: Угу.
1: Думать о ком-то еще, кроме себя. Понимаешь?
2: Нет, я не понимаю такого.
1: Миш, ты как ребенок сейчас, который пытается делать вид, что он не понимает. На самом деле он все понимает. Да. Когда ребенок моет посуду, у него появляется понимание, что мир не обслуживает тебя сам. То есть что-то для этого нужно сделать. Mm-hmm. Причем чем раньше,
2: тем хуже. Хуже.
1: Тем лучше для ребенка.
2: Ну, конечно.
1: Во-вторых,
2: конечно.
1: Когда ребенок помогает, он учится доводить дело до конца. Не потому что нравится.
2: Потому что надо.
1: Правильно. Ты как будто сценарий смотрел.
2: Как будто я смотрю сейчас на твой текст.
1: В-третьих, ну, отыграл хорошо, Миш.
2: Ну, как.
1: В-третьих, в домашних делах не будет оценок, наград и аплодисментов. То есть, получается, сделал – молодец, не сделал – ну и сиди тогда в своем хлеву. Или в своей конюшне, или что у тебя там, во что превратилась твоя комната, пока ты в ней не убираешься.
2: Суровый ты отец.
1: Четвертый пункт. Я сейчас как дед какой-то, я пытался изобразить отца, получился дед.
2: Нет, это называется батя.
1: Четвертый пункт. Участие в жизни семьи дарит ощущение, что ты тоже вообще-то важен в этом доме.
2: Что ты вообще-то живешь тоже там.
1: Для чего-то нужен здесь, в этой семье, на этой планете.
2: В этой вселенной.
1: Если не позволять детям помогать по дому, они лишаются опыта, который, как известно, не купишь. Такой опыт не купишь.
2: И лишаются еще удовольствия.
1: Да. Удовольствие здесь обязательно.
2: Огромное.
1: Успех, вот здесь сейчас фраза, мысль, да? Угу. Фактически вот здесь это записать на камне
2: надо.
1: Так,
2: ну-ка.
1: Успех начинается не в университете, а в тот момент, когда ребенок моет сам за собой тарелку. Вот так вот. Причем чем раньше, опять же, тем лучше. Вот прям вот с трех, с двух, с годика как раз.
2: Три, два, один.
1: Соску свою пусть помоет. Но все под музыку русского радио. Вот тогда будет, как ты сказал правильно, это слово
2: удовольствие.
1: Удовольствие.
0: Крутонянь на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: У нас сейчас почти про малахитовые сны будет история. У нас сегодня тема такая, когда результат совсем не совпал с ожиданиями. Mm-hmm. Это вот как раз тот самый момент, когда ты ночью просыпаешься от того, что холодно. Ну, ты просыпаешь, ты же не понимаешь, что происходит. Mm-hmm. И думаешь, ну, еще глаза пока не открыл, думаешь, что у тебя жена, которая спит с тобой рядом, она просто утащила на себя все одеяло и завернула.
2: И все, да, в этом проблема.
1: И ты вокруг себя так раз рукой ищешь, а потом понимаешь, что ты в подъезде просто спишь и все. Это вроде бы кажется выдуманной историей, но... У меня вот реально на днях была похожая история, когда я пришел домой.
2: Ты попробовал квас.
1: Приехал ночью домой. Так. И у меня семья закрылась на ночную задвижку. То есть я ключом не могу открыть дверь. То есть я ковыряюсь, все, дергаю дверь, все, не могу. Я пошел спать. То есть
2: тебя не ждали?
1: Меня уже давно не ждут. Вот об этом. Вот такая веселая история.
2: Да, вот пишите.
1: Я пошел спать в машину. Ну, это можно было на лавочке, конечно, развлечься, но это совсем уж... Поэтому пока машина. Машина. И я просыпаюсь ночью, холодно, блин, часа три ночи, наверное, холодно. Я не понимаю, что происходит.
2: То есть голодно. Вот,
1: голодно, да. И хочу к маме.
2: И к папе.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Когда результат совсем не совпал с ожиданиями. Мы сегодня с вами обсуждали эту тему. Говорили, вы что-то там себе представляли, видимо, какие-то варианты. Может быть, даже сравнивали со своей жизнью. Уверен, что счастливые, в отличие, например...
2: От твоей.
1: Да. Вот смотри, вот знаешь, вот такой прикол мне попался на глаза. Работа из дома. Вот ожидания. Угу. Вот как люди представляют себе работу дома? Домашнее какао.
2: Уют.
1: Солнышко, любимая музыка, прогулки за вкусностями в перерывах. Угу. Теперь реальность. Работа из дома. В час дня почистил зубы, в 5 вечера позавтракал кукурузой из банки. Чешешься. Вот вся работа. Ну и практически 24/7 ты все время должен находиться на связи. Я желаю вам отдыхать почаще, да, несмотря на то, что если вы находитесь дома, работаете, не работаете, неважно, отдыхайте почаще. Как только слышите шоу «Вкрутую по-русски», это значит, что выходные, это значит, что надо отдыхать. Золотые слова.
2: И это значит, что работать не надо.
1: Правильно,
2: Миша. Надо слушать.
1: Вот мы сейчас... Собственно, ставим последнюю песню, там Сараклич сейчас поет. И мы с тобой пойдем отдыхать, а потом
2: да,
1: вернемся.
2: А остальные будут работать.
1: Классно.
2: Это приятно.
1: Великолепный день. С 9 до 11. В следующую, получается, субботу мы с вами услышим. И если так происходит, значит, надо делать приемник погромче.
2: Да, и не работать, вы
1: ни
2: помните.
1: В коем
2: да?
1: случае.
2: Да, это вредно.
1: Это да.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическим кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
10: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
12: Русское радио. Радио большой страны.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 3 человека погибли и 17 пострадали после массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Это была крупнейшая атака за последний год. В Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина. Под Мытищами обломки рухнули на строящийся коттедж, жертвами стали двое мужчин. В Красногорске беспилотник ударил по многоэтажке в Путилкове, там повреждены несколько квартир, а в Истре дроны повредили дом в Дедовске, 6 коттеджей в агрогородке, ранены трое мужчин и женщина. Над Москвой сбиты 126 БПЛА, всего над Россией уничтожено 556 беспилотников «Камикадзе», заявили в Минобороны. Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%. В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В прошлом году число предложений на рынке аренды квартир в крупнейших городах России выросло в среднем на 30-40%, что и привело к росту доли бюджетных вариантов временного жилья, которое долгое время было в дефиците, выяснили аналитики. Кроме того, обострилась конкуренция между собственниками за арендаторов. Мошенники начали использовать новый предлог для хищения денег у россиян – возмещение коммунальных расходов. Об этом сообщили в МВД. Сначала жертве звонит аферист, представляясь сотрудником социальной защиты, обещает выплату по коммунальным расходам и для записи в очередь запрашивает серию и номер паспорта. После получения данных жертву атакуют мнимые сотрудники правоохранительных органов. Они угрожают уголовным делом за якобы перевод денег на Украину и настаивают на декларировании денежных средств. Microsoft хотела доказать, что искусственный интеллект может заменить сотрудников, а доказала обратное. Нейросетям дали длинную рабочую задачу без контроля человека. Все модели оказались ненадежными. Сначала работали нормально, но потом внезапно удаляли часть документа и переписывали данные. Я вернусь буквально через час, а далее в эфире живой настоящий Макс Орлов и никакого искусственного интеллекта.
0: Новости на русском.

Как хорошо на свете жить. Помните, песенка такая была, стихотворение в том числе. Я к тому, что, судя по тому, по количеству людей, что выезжало за город и в пятницу вечером, и вчера, и судя по тому, что мы видели в парках, я со своими детьми гулял, конечно, люди высыпали на улице, просто потому что подставить себя навстречу солнцу — это самое милое дело, выходной прекрасный, еще пока весенний день. Ну и подставить себя любимым песням, музыке тоже, наверное, прекрасно. Так что да, мы с вами, мы здесь, и дорожка дорожского радио не забыта, и это прекрасно. Утреннему шоу в крутую по-русски огромное спасибо. Меня же зовут Макс Орлов, с этого часа буду вместе с вами. Ну и обещаю особенную эксклюзивную улыбку, исключительно для вас. Привет!

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Все будет хорошо. Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
10: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08.
11: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна.
12: Там тут ли там, на тротуарах мокрых тут.
3: Русское радио.
12: Ты не тот, я не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай, доста.
3: Только любимое.
13: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
3: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Даже не знаю, похоже ли это на комплимент или наоборот на крик души или того же сердца. Не знаю, но что-то происходит между ними, после чего, возможно, и родилась эта самая песня. «Невыносимая» Вячеслав Макаров на Русском радио прямо сейчас. Не знаю, как и чем вы поливаете сегодня друг друга в хорошем смысле этого слова. Я знаю точно, что светит солнышко. Даже если у вас облачно на небе, знаете, что Русское радио точно светит ярко и дарит вам свой музыкальный ультрафиолет, а значит, все действительно будет хорошо. Всем нашим большущий привет. У микрофона Макс Орлов. Этот и следующий музыкальный часы будем точно вместе. И, конечно, для вас та самая музыка, которая будет светить сегодня вместо солнца, заряжать и вдохновлять. Ну вот, например, посмотрите, шедевр, бриллиант. Это Зиверт. Песня так называется «В городе лето». Чуть рановато, но почти.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50.
10: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания «Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
13: 0+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
14: 12+.
15: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
16: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Алла Довлатова. Сегодня я поделюсь с вами историей происхождения хорошо знакомого нам выражения «ищите женщину». На французском оно звучит как «cherchez la femme». И происхождение этой фразы приписывают полицейскому инспектору, который считал, что в каждом деле замешана женщина. Но у этой фразы есть еще одна очень красивая история. Вот мы вспомнили этой весной о кошечках. Хочу сегодня и о собачках вспомнить, тем более, что спор кошатников с собачниками, по-моему, вечен. Согласно этой версии, выражение «ищите женщину» появилось именно благодаря собакам. Во время Первой мировой войны у немцев был надрессированный пес, немецкая овчарка по кличке Фриц, который переносил секретные донесения немцев через линию фронта. Контрразведчики никак не могли его перехватить, пока один из них не сказал: «Ищите женщину». Начались поиски симпатичной, умной, четвероногой подружки. И вскоре на пути Фрица появилась очаровательная Рози. Мужчины, они и в собачьем обличье мужчины, не устоявший перед обаянием Рози, храбрый пес был захвачен с важными донесениями и обезврежен. Вот на этой красивой ноте я хочу с вами попрощаться. Желаю вам любви и романтики. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
1: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
2: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер на русском.
3: Что слушает страна?
4: А я все помню, помню, как тебя любил.
3: Русское радио.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
14: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
13: Я иду в Кари, а вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Химия – это как физика, только в другом кабинете. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот это подарок. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье. Вообще, ниточки, фенечки. Такая странная вещь, казалось бы, просто ниточка, просто бусинка. А сколько в них было счастья, помните? Дарили друг другу, плели по ночам, подбирали цвета со смыслом. И ведь работало. Ну, наверное, счастье вообще часто выглядело именно так. Простое, немного смешное, но обязательно сделанное своими руками. Так что да, слушайте своими ушами, это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов. Каждому из вас отличного воскресенья.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-1508. 0+.
10: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
12: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
3: Русское радио.
13: Моя Москва. Система на теме, и мем на меме, ты знаешь.
3: Только любимая.
12: Отзори, он со мной говорит и заполняет внутри все, что ты.
3: Только лучшее.
14: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах московского региона. Об этом сообщили в Минтрансе. Более чем на 2 часа задержали 32 рейса. Сейчас расписание нормализуется. Минувшей ночью Москва и область подверглись самой масштабной атаке беспилотников как минимум за год. 3 человека погибли и 17 пострадали. Дроны повредили частные и многоквартирные дома, были атакованы объекты инфраструктуры. Так, в Истринском округе Подмосковья нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта. Организованы компенсационные автобусы от станции Румянцево до станции Волоколамск. В Дептрансе Москвы опровергли информацию о камерах, которые штрафуют пешеходов за переход на красный свет. Там объяснили, что это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦОДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. Москвичей предупредили о мошенничестве с сервисами аренды самокатов. В этом сезоне злоумышленники начали создавать фальшивые приложения, которые имитируют настоящие сервисы проката. Также они стали наклеивать на самокаты свои стикеры с поддельными QR-кодами, при сканировании которых пользователь попадает на фишинговую страницу, где ввод данных банковской карты приводит к списанию денег. И о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за жары. Завтра, в понедельник, об этом сообщил гидрометцентр, аномальный зной продержится минимум до пятницы. В эти дни воздух прогреется до 30-32 градусов. Среднесуточные значения будут превышать норму на 7-9 градусов. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье. Жители ждут солнечные сухие дни и субтропическое тепло. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Выходные, музыка, своя компания, вот где жизнь начинает звучать правильно. Ну, согласитесь, ни одного лишнего человека. Кто-то уже ставит свою музыку, свой плейлист, кто-то спорит, что включить дальше. А кто-то улыбается, понимает, ну хорошо же, делайте что-то там, а я посижу и посмотрю. В общем, да, весной или летом такие вот дни, да что там дни, вечера, ночи ощущаются особенно легко. Открытые окна, разговоры, длинный смех, громче обычного. В общем, друзья мои, это все то, что заставляет эти выходные запоминаться в нашей прекрасной памяти. Поэтому, если вдруг вы сегодня это утро встречали не с нами, ну давайте исправляйтесь, и ближайшие много-много-много часов мы проведем вместе. Это «Русское радио», микрофон Макс Орлов. Ну, конечно же, будет абсолютно солнечная музыка в этом музыкальном часе, а еще слово от Орлова в середине часа, рубрику свою обещаю. Сейчас же, ножки шире, ручки врозь, давайте сделаем гимнастику, кто пропустил. Пирожков!
2: За

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

Ну что, прощальная Авраам Руссо на волнах Русского радио. Для тех, кто, может быть, сегодня или вчера, или, может быть, собирается на следующей неделе, так или иначе, я вас просто поздравляю с этим событием. Главное, чтобы люди собирались правильные, главное, чтобы огонь был в глазах, и обязательно, чтобы все это было взаимно. Ну, я уж молчу про ведущего. Этот человек должен быть всегда самый-самый-самый-самый у вас на празднике. Русское радио в приемнике. Меня зовут Макс Орлов. Пускай сегодня у вас случится какое-нибудь маленькое, но все-таки чудо. И знаете, что мы всегда рядом. Все будет хорошо. Русское радио. Продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер

0: всем параметрам.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари». А вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: Прочитал, что Пьер Безухов распечатал письмо. Минут пять пытался понять, где он в 19 веке принтер-то нашел, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Русское радио. Золотая история. Сливки. Выше облаков.

На что, сливки? Снимаем. Всегда все самое лучшее берем, конечно, себе. И никак иначе. «Выше облаков» называется песня. В общем, мы с вами и поем, и танцуем, и нам хорошо. А будет еще лучше, потому что я кого-то из вас приглашаю в прямой эфир радиостанции «Русской радио» для того, чтобы, ну, во-первых, познакомиться, поболтать, приветы передать солнечные, и поиграем с вами в рубрику, которая называется «Слово от Орлова». Есть желающие? Тогда шаг вперед и звоните прямо сейчас. 995-105-7, код Москвы 495. Мы же продолжаем. Пускай сегодня музыка вас лечит, если хотите. Хотя, как поется в песне группы «Тестостерон», это не лечится. Но я-то точно знаю, что с музыкой «Русского радио» все будет прекрасно и хорошо. В этом часе еще обязательно прозвучит Андрей Губин. Знаю, что ждете. Так что у нас с вами танцы, танцы, песни, потом снова танцы, танцы.

0: Иногда действительно настроение такое, что хочется плясать и танцевать, и тело само тянет тебя в пляс. Не потому что умеешь это делать идеально, а потому что внутри слишком много энергии, музыки, жизни. И в этот момент вообще все равно, как ты выглядишь со стороны. Главное — поймать ритм и отпустить себя. Ну, потому что танцы — это не продвижение, это про состояние, когда душа говорит тебе: «Ну все, ну все, вставай и пошли двигаться». Это Сергей Лазарев на Русском радио. Это прекрасная, любимая радиостанция, где вам исключительно каждому рады. Меня зовут Макс Орлов. Для тех, кто хотел, желал новинку, ловите и запоминайте.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Очень худой мальчик в ветреную погоду не может объяснить маме, где его носит. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Кстати, попить. А кто нам мешает, а кто нам запрещает? Пам-пам, пара-бара-барам. Здесь, если есть талия, можно покрутить бедрами влево-вправо. А знаете, все почему-то? Потому что лето чувствуется, что оно где-то рядом. В воздухе, в вечерах длинных, вот в этом особенном настроении, когда все чаще хочется не домой, а гулять подальше, подольше и под звездами. Так что, да, друзья мои, мы настраиваемся исключительно на ближайшее хорошее летнее настроение, и русское радио точно будет с вами. Внутри появляется то самое ощущение из детства, как будто бы тебя ждет обязательно что-то хорошее. Ну, в общем, к лету, как говорится, нужно готовиться еще заранее. Зимой, значит, собственно, мы будем готовиться морально. Спасибо Андрею Губину за эти танцы. Движемся далее. У нас «Руки вверх», «Артик и Асти». Вот такая вот коллаборация, если вдруг еще не слышали, но тоже достойная вашего внимания. Хорошего дня и сияйте!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
11: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье. Но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак БПЛА. По данным Минобороны, со вчерашнего вечера над регионами России было сбито 586 беспилотников. Это один из самых масштабных налетов за все время СВО. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, к сегодняшнему утру было сбито более 120 беспилотников. Одной из целей стал московский нефтеперерабатывающий завод. Ранены 12 человек, большинство пострадавших – это смена строителей, которая работала возле проходной. Также повреждения получили 3 дома. ВОЗ объявила эпидемию Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде о чрезвычайной ситуации международного характера. Сообщалось о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными. Но речь идет об эпидемии, а не о пандемии. В Роспотребнадзоре заявили, что риска распространения лихорадки Эбола в России нет. Ведомство сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний. В апреле цены в России выросли на 14%, тогда как в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%, отчитался Росстат. Годовая инфляция тоже замедлилась, в апреле показатель составил 5,5%. Существенно подешевела плодово-овощная продукция более чем на 3%. Аналитики отмечают, что инфляция по продуктам сейчас примерно 4%, столько же по непродовольственным товарам и только по услугам инфляция остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10%. Больше всего в мае подорожали туристические услуги. В Костроме стартовала велогонка России. Это масштабный спортивный проект, который объединяет участников со всей страны. В этом году впервые в истории маршрут гонки пройдет по Золотому кольцу. Это более 400 километров. Этапы соревнований охватят 8 городов. С новостями вернусь буквально через час. А далее в эфире любимые песни и Макс Орлов.
0: Новости. Новости. На русском. Макс Орлов. Макс Орлов. На русском радио.
2: Честно говоря, запутался, где людей больше. Либо все поехали на природу, за город, с одной стороны, понятно, пятничные пробки это доказали. С другой стороны, вчера во всех парках столицы было столько людей. Все так косо поглядывали на фонтаны, потихонечку фонтаны готовятся. Хотя еще всего лишь навсего май месяц. Так что да, всем, кто с нами, всем, кто слышит и слушает музыку, прекрасную музыку русского радио, вам большой привет. Как и всегда, светить будем прямо из эфира. Из вашего приемника. И помните, что все будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка и Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
7: Каждый день на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
2: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. УКРН 103-616-600-15-08. 0+.
8: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
9: Что слушает страна?
10: Я не

Вчера оказалось, что это надолго. Были разговоры, привычка к друг другу. Какие-то свои мелочи, понятные только вам. А сегодня та самая тишина. Да, и самое странное, что чувства, они не уходят. Как-то, знаете, прям бабах, чтобы аж дверью хлопнуть, чтобы аж косяки вот эти сломать. Просто в какой-то момент понимаешь, что внутри уже все. Тишина, пустота. Даже не больно по-настоящему, скорее как-то непривычно. Вот как будто закончилась песня, которая долго играла с тобой фоном. И только сейчас ты заметил, что стало вдруг тише. Наверное, об этом Полина Гагарина только что на волнах Русского радио. Ну, а дальше, как продолжение, как будто бы «Риви-риви» от группы «Иванушки». Это чтобы проплакаться, чтобы на следующее утро, день, понедельник, неделя, вы стали точно лучше, подняв нос, двинулись вперед. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Помните, все будет обязательно хорошо.

0: И новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандой. Фандой – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюле Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
4: 16+.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рейсы. Рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5 канала. Для зрителей старше 18 лет.
13: Как заставить бабочек порхать в животе, если там картошечка и 5 котлеток? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

влюбленный мужчина – это человек, который сначала смеется над романтиками, мол, я-то не такой, а потом сам теряет голову быстрее всех. Еще вчера был серьезный, собранный, может быть, даже логичный, а сегодня смотрит в телефон каждые 2 минуты, улыбается без причины и внезапно знает вдруг, какие цветы она любит и какую звезду с неба достать. И ведь самое смешное – он, мужчина, сам понимает, что ведет себя странно, но сделать уже при этом ничего не может. Я поднимаю руки. Сдается Григорий Лепс в счастье своем. Ну, вот всегда так бывает, когда тебя накрывает. В общем, ты отдаешься этому течению и плывешь по нему. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Не забывайте в следующем часе «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Привет! Я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари». А вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника «Платинум Чойс». Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Тут можно шептать, тут можно говорить, петь, кричать. А самое главное — в своем счастье. Одни молчат, другие наоборот заявляют громко и четко. Но главное, чтобы это самое счастье было. В следующем музыкальном часе 100 заказов, час за приветов и поздравлений. Вот когда можно заявить, сказать и прочувствовать всю мощь русского радио на себе. А сейчас мощь дискотеки «Авария». Делайте громче, проверим ваши колонки. Меня зовут Макс Орлов, погнали!

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Грузовики, за работу!
0: Анимация «Грузовички».
2: В большой премьере нужны маленькие зрители.
0: Возрастное ограничение 6+.
2: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Группа «З».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Бугрын, 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08. 0+.
5: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
8: Может, я была тебе послана.
7: Русское радио.
9: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Ростовской области получил повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Сегодня утром прилеты были в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. В селе Натальевка в результате падения обломков одного из дронов была повреждена крыша здания на территории детского лагеря. Возгорание не случилось. Губернатор уточнил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. В Пятигорске после взрыва и пожара на АЗС проверят все заправки. Об этом сообщили городские власти. Накануне на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля газовоза произошел взрыв и сильный пожар. По предварительным данным, причина – нарушение техники безопасности. Пострадали 6 человек. В доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах. Сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов. От пожара также пострадали несколько производственных зданий. Социальный фонд полностью перейдет на беззаявительный формат при назначении больничных. Это также коснется выплат по декретным отпускам. Новые правила получения документов соцфондом будут действовать с 1 июля. Сейчас пособия по нетрудоспособности и выплаты при рождении ребенка назначаются проактивно. Для этого соцфонд собирает данные от работодателей из ЗАГСов и медицинских организаций. Но какие-то документы все равно приходится предоставлять и получать получателям выплат. И теперь в этом не будет необходимости. Сегодня завершится розыгрыш российской премьер-лиги. Все матчи заключительного 30-го тура начнутся одновременно в 18 часов. Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Зенит», который сыграет с Ростовом. На 2 очка от лидера отстает «Краснодар». Действующий чемпион встретится с Оренбургом. Третье место занимает «Локомотив», хотя на бронзу претендует и «Спартак». Спартаковцев от железнодорожников также разделяют 2 очка. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Жарко. Фонтан хочу. Или куда-нибудь искупаться хочу. Нам еще жару в столице обещают. Чуть ли не 30-градусную, если верить. На следующей неделе. Ну, в общем, да, жара делает свое дело. И это очень здорово, что мы немножечко у весны украли летних прекрасных жарких дней. Потому что летних 3 месяцев, конечно, не хватает. У микрофона Макс Орлов. Большущий привет каждому из вас. Мы начинаем стол заказов. Час для приветов и поздравлений. Чего здесь только не бывает. Конечно, именинников, признаний, предложения руки и сердца, не знаю, прощения просят постоянно. Да, все, что угодно. В общем, все, что вашей душе угодно, пишите. Ну, а я постараюсь все это дело максимально красиво озвучить. Номер для сообщений в мессенджере Русского радио 8-916-003-105-7. Сообщение, пожалуйста. Не забывайте подписывать официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках к вашим услугам. Меня зовут Макс Орлов. К вашим услугам, опять же. Начну этот музыкальный час с поздравления композитора и певца Юрия Николаенко, хотя более известный вам, дорогие слушатели, как певец N.U. Расправьте крылья высокого полета, большого творческого потенциала, неиссякаемых мыслей, ну и, конечно же, музыкальных творений, которые мы так все обожаем. Поэтому от всех тех, кто знает, любит, почитает певца N.U., мы поздравляем с днем рождения.

Восточная песня от группы ПМ на волнах Русского радио. Потому что сейчас большой привет полетел в Самарканд, Узбекистан. А там сегодня именинник, которого зовут Денис Горшенин. И с женой, с прекрасной Анечкой, и с друзьями. Да, щечки-то вы, ребята, уже отъели пловом, я посмотрю. Но даже там вас достанут поздравлениями, потому что Денис Горшенин отмечает свои прекрасные 45. Друзья, офицеры не забывают от выпускников Академии МЧС 2003 года. Да и не только. Большой привет и поздравления с прекрасным юбилеем. Вот эти годы нужно дорожить, нужно беречь, нужно приумножать свою молодость, активность, опять же. Ну и да, друзья, конечно, наверняка пожелали привезти плов оттуда из Самарканда, из Узбекистана. Но нет, вот кто не приехал, тот не приехал. Поэтому, Денис, компания вся ваша и всю вашу компанию мы поздравляем также с днем рождения. Пускай все будет прекрасно и хорошо. Ну и да, офицеры, они где-то рядом. Ура!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Слышишь этот ритм?
9: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
14: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
15: Три дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается!
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
18: Имя приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: все мало. У нас жара в настоящем эфире. Дорогая русская семья Карпова, большой привет. Едем из домой. Едем домой из деревни. Пробки, жара. Но я вас люблю. Скоро будем дома. Мама Таня из Нижнего Новгорода. Дорогой русский радио, привет Машеньке. Привез на маникюр. Сижу, жду в машине. Чуть-чуть скучаю. Маруся, ускоряйся. Но вместе с русским радио все прекрасно и хорошо. Дорогой русский, пожалуйста, с днем рождения Игоряна Мигачева, Анну Семенову, Таню Хутихминову, Базе 36. Ну и всем цертам. Катя Мигачева написала. Ну что ж, с меня песня. Но я еще парочку именинников зачитаю, наверное.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Ох, знаю, что сейчас собрались в большой компании. Знаю, что для этого человека все собравшиеся люди сегодня и сейчас это дорогие сердцу, близкие люди. Поэтому да, и они хотели бы поздравить вас, Юлечка. Сегодня, пишут они, поздравляем человека, у которого энергии хватило бы на небольшой город, Юлечка. Именно вы умеете одновременно держать в полном порядке дом, жизнь, настроение семьи, еще каким-то чудом оставаться красивой, спортивной, на позитиве. Ну, а четверо детей давно поняли, что маму невозможно обмануть. У нее особый талант чувствовать все заранее. Так что фраза «мам, я сейчас тебе все объясню» обычно здесь уже не спасает. При этом дом всегда, в доме всегда тепло, уютно, вкусно, спокойно. Хотя даже умудряется совмещать заботу о близких, спорте, море любви к жизни и желание иногда просто включить музыку погромче и уехать навстречу солнцу. А ведь еще сегодня у этой прекрасной женщины, Юлечки, красивый юбилей. Возраст, когда женщина точно знает себе цену, но все еще умеет смеяться, мечтать, заряжать всех вокруг своим светом. Так что поздравляем, Юлечка, и от всего русского радио, конечно же, вас, и от всей семьи, которые сейчас кричат «Ура! Ура! Ура!» Пускай впереди будет много моря, тепло в бискам, хорошей музыки, счастливых дорог, и рядом пускай всегда будут люди, для которых вы настоящее сердце семьи.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дарыч, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать, и тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Пусть будет разворотность, стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, я чувствую, у вас сегодня пальчики размяты. Какие длинные сообщения пишите, какие поздравления. 55-й весной замечательного человека, любимую жену, прекрасную бабушку, талантливого руководителя Светлану Николаевну Закарецкую. Поздравляем! Много всего интересного написано. В общем, всего самого доброго, хорошего, светлого. Желают бывшие коллеги Оля, Наталья Николаевна и Ольга Борисовна. Ура! Ура! Ура! Светлана Николаевна от Русского радио принимает поздравления в том числе. Так, привет, пожалуйста, Николаю Котову. Пожелайте хорошего рабочего настроения и спасибо за поддержку. Самый лучший муж, папа, твоя любимая жена Кристина написала и большое-большое сердце передает еще сюда вместе с песней. Дорогое русское радио, привет, пожалуйста, друзьям и родственникам. Заезжайте на вафли, мы тут с доченькой приготовили, всем хватит. О, Макс, тебя тоже приглашаю, здорово, вкусно выглядит. От Алекса и доченьки Алисы пришло сообщение. Я вроде только бросил вот это все мучное, сладкое, но при виде вот этой красоты, как будто бы закрываешь глаза на свои обещания и думаешь, ну разик, ну что с этого... И еще привет Галине Ивановне, Василию Ивановичу, любимой Ольге от Алексея. Большой-большой привет, если можно, Артик, если можно, держите.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русское

0: Но когда есть песня, музыка, звуки группы «Руки вверх», тогда будут вам и руки вверх, и все на свете, и выйдет настроение. Поэтому всем, кто просил потанцевать, вот вам, пожалуйста. И, конечно, с прекрасной весенне-летней погодой и настроением. Это «Стол заказов», мы продолжаем.
1: «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Поехали! Приветов очень много. Успеть бы все прочитать, успеть бы все пережить. Так, всем отдыхающим на природе большой-большой привет. Русское радио, спасибо за музыку. Да, пожалуйста. Привет из Южной Кореи. Родным сестрам Ирине, Галине, Ольге, Маргарите, Татьяне, Евгению и брату Александру. Семья Цой. И Николай подписали сообщение. Прекрасно. Катя М. Лучший начальник IT-отдела. Знаю, что очень сильно я тебя обидел. Прости, сегодня... Хочу попросить прощения. В общем, знай, что я рядом, люблю. Ну, надеюсь, что это сработает хоть как-то, и у вас все наладится. Так, дорогой Русский радио, Антон, с днем рождения. Мне 23. А, Карпышев Антон поздравляет сам себя. 23 исполнилось сегодня. Ого! Ого! Тогда, не знаю, написать всем друзьям или тем, кто не забыл, позвонить, поздравить, собирайте сегодня. Сегодняшнее воскресенье точно нельзя списывать со счетов. Оно прекрасно. Собирайтесь праздновать, отмечать, пускай вам будет хорошо. Елена Бондаренко написала серебряной медалью. Поздравьте, пожалуйста, Семена Бондаренко. Ура! Поздравляю тебя. Что за медаль? За что? Непонятно, но выглядит все очень и очень увесисто и солидно. Еще, дорогой Русский радио, Ирина из города Таганрог пишет. Привет, пожалуйста, моей маме Лене. Я тебя очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню. Ну что ж, для тех, кто влюблен или у кого романтическое настроение, сейчас песня для вас от Александра Панайотова в эфире Русского радио. Послушайте.
2: Мы погружались с ней

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: к этому моменту, мне кажется, можно было и слова заучить этой песни, потому что какой-то солнце прямо есть от Мари Краймбри. Новинка, кстати, «Давай не ждать» называется песня. Ну, а в подтверждение моих слов, я вижу, как Максим Привалов поет и подпевает, значит, верно.
1: Я уже заучил вот эту часть. Ла-ла-ла-ла-ла-на-на-на-на-на. Самая сложная была, но я смог.
0: Это моя самая любимая часть. Все, оставляю вас с Максимом Приваловым. Меня зовут Макс Орлов. Отличного воскресенья!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Курс валют на «Русском радио».
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическим кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6 156 873.
10: Группа «Звезда».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: У меня есть счет в банке. Но он не в мою пользу.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле позитивно оценивают активное обсуждение в Европе перспективы переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это отвечает российским интересам, отметил он, и напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с Европой. И сейчас Москва заинтересована в попытках выстроить их заново. На этой неделе президент Финляндии Александр Стуб призвал европейских лидеров определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, в Европе выгодны переговоры с Москвой. А первый стандарт исламского банкинга может появиться в России в течение месяца, сообщил «Известиям» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пилотными регионами станут Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня. Исламский банкинг действует в соответствии с нормами шариата. Банки выступают не кредиторами, а инвесторами. Запрещены инвестиции в производство алкоголя, табака, оружия и игорный бизнес. Также Кораном запрещено начисление процентов по кредитам и вкладам. Число пенсионеров снизилось на 750 тысяч за год. Общая численность пенсионеров в России по итогам первого квартала превысила 40 миллионов 400 тысяч. Об этом говорят статистические данные социального фонда. С чем это связано, не уточняется. Усредненный размер пенсии, рассчитанный с учетом как трудоустроенных, так и неработающих граждан, составил чуть более 25 тысяч рублей. Российские атлеты установили два мировых рекорда. Об этом сообщили в международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира». Давид Шамей установил рекорд в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограммов, а Рамиль Рамазанов в поднятии над головой гигантской гантели весом 120 килограммов в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Да, в жизни, увы, все меняется. Чужие становятся родными, родные – чужими. Друзья превращаются в прохожих, любимые – в когда-то знакомых. Это не я, кстати, сказал, и даже не группа «Винтаж», которая открыла этот музыкальный час. Это цитата из Достоевского. «Родные люди», только что на русском. Вот теперь уже я говорю большой привет большой стране. В эфире русского радио появился Максим Привалов. Всем, кто трудится, желаю вам не уставать. Всем, кто отдыхает, желаю не грустить от того, что завтра уже понедельник. Ну а если вы в отпуске и все эти наши проблемы и суета ни к чему, у вас в любом случае уже все хорошо. Поэтому отдыхайте отлично, потому что плохо отдохнуть просто физически невозможно. Пару слов о предстоящей начинке этого музыкального часа. Ждем Дмитрия Маликова, Дима Билан, Ёлка, Анна Асти, Дмитрий Колдун и Сагдиана. Это буквально несколько имен и парочка примеров. Все остальные тоже вас порадуют. Обещаем. В ваших приемниках русское радио. Выходные продолжаются.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио.

Вены реки на русском радио Анастасия Стоцкая. Я, кстати, только недавно любовался Настей на сцене мюзикла. Потрясающая артистка. Слушайте, мюзикл – самый сложный жанр. Нужно и петь, и танцевать, и драматическая составляющая – все там. Он такой синтетический, поэтому артисты мюзиклов, вам низкий поклон, отдельное уважение. А что касается Анастасии Стоцкой, ее не узнать невозможно, да, потому что сначала на сцене появляется улыбка, затем копна огненно-рыжих волос, затем и сама Настя выходит. Так что вот с последнего ряда было видно вот эта вот энергетика, да, обезоруживающая улыбка. Чеширская артистка, не иначе. Так, дальше смотрим, что у нас в плейлисте, вернее, кто у нас там. «Елка», очень красивая работа, «Проще», через пару мгновений. «Поведет», вроде дороги, да, ровные, но «Поведет» Анну Асти, Филипп Киркоров также заявлен, его будем поздравлять, а вот с чем узнаете очень скоро. Пока же на русском Дмитрий Маликов и «Обещание встречи». Мы еще встретимся.

0: параметрам.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Жили. Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: На вопрос «почему?» есть исчерпывающий ответ. Потому что. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: последний раз.
1: Филипп Киркоров на Русском радио. Немного жаль. Слушайте, ну а когда много жаль вдвойне, ну если об утрате говорить, да? Так, мы Филиппа будем сейчас поздравлять. С чем, спросите вы? Может быть, вы что-то пропустили? Дело в том, что вчера же у нас, да, был прямой эфир. Вчера на Евровидении выиграла Болгария. И вот к победе Болгарии как раз Филипп Бедросович приложил руку и сердце. Он честно признался, что ему позвонили с телевидения болгарского. Болгария — это малая родина поп-короля. И попросили о помощи. И он, ну, он как человек, который знает о Евровидении все и даже больше, согласился, потому что наша страна сейчас не может принимать участие в этом конкурсе. Поэтому все силы были брошены на болгарскую артистку. Так вот, настоящая команда мечты, тот самый Dream Team, с которым Филипп работает на Евровидении, взялась за работу. В результате песню для Дары, так зовут победительницу из Болгарии, написал греческий автор, который кому только не писал, но, в общем, супер заслуженный. Тот Димитрис Кантопулос, по-моему, так его зовут. Вот, номер ставил тоже супер такой прославленный режиссер, который огромное количество евровидийных звезд ставил. И Фину, который в 22-23 году выступал, такой рэпер смешной был. Для Немо в 24 году он ставил. В общем, для артистов, которые блистали на сцене Евровидения. Все усилия были не зря. Артистка победила, с чем мы ее и поздравляем. Ну, правда, неожиданно круто, неожиданно достойный. Номер прикольный, песня, энергетика, все при ней. Так что поздравляем. Ну и Филипп, конечно, еще раз. Может, опять...

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
11: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
12: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Красивая, конечно, метафора. Летим, как встречные поезда. Ну, надеюсь, что разойдутся бортами, что все будет хорошо. Вообще, любовь штука такая, да, непредсказуемая. Если где она целует только что здесь на русском, но если она есть, то уже хорошо. Гораздо хуже, когда ты о ней думаешь, мечтаешь, ждешь, желаешь, а она все задерживается и где-то гуляет. Ну, надеюсь, что у вас полный порядок. И в этом, и в остальных аспектах жизни уж точно. 15:47 в Москве. И, кстати, исследование показало, что привычка спать днем способствует всему хорошему, в том числе снижению давления, там, настроения, какие-то процессы в организме нормализуются. Так что если у вас после сытного обеда, как раз вот он с 2 до 3 был, после дневной порции шашлычков где-нибудь на даче вас потянуло ко сну, ой, ну ни в чем себе не отказывайте, поддайтесь такому удовольствию. Я не могу, я за рулем эфира, меня зовут Максим Привалов, это Русское радио, едем дальше.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Слушайте, я вас не знаю. Вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Московские аэропорты после атаки беспилотников продолжают работать по согласованию. В расписании рейсов возможны изменения, сообщили в Росавиации. Пассажирам посоветовали следить за информацией. Ночью московский регион подвергся массированной атаке дронов. Во Внуково и других московских аэропортах несколько раз вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. На запасные аэродромы отправили несколько десятков лайнеров. В Подмосковье запретили сжигать тополиный пух. С конца апреля в Московской области действует особый противопожарный режим. Сейчас, когда в регионе установилась сухая теплая погода, противопожарный контроль еще больше усилился. На следующей неделе синоптики прогнозируют и вовсе 30-градусную жару. Как подчеркнули в МЧС, сжигать тополиный пух в таких условиях очень опасно. Также в Московской области запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву как в общественных местах, так и на садовых участках. Сегодня в Харбине начинает работу 10-я российско-китайская экспо, где национальный центр представляет свой флагманский проект «Универмаг Россия». Утро первого дня началось с визитов официальных делегаций. Стенд осмотрел зампредседателя правительства Юрий Трутнев. В свою очередь, гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала гостям о товарах отечественных производителей и промыслах, представленных «Универмагом». Там собраны уникальные изделия народных художественных промыслов со всех регионов России. Жители Москвы предупредили об ухудшении погоды. Сегодня до 9 вечера ожидаются ливни с грозами и град. Горожан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобиль, а за рулем не превышать скорость, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Ночью в отдельных районах столицы, особенно в Новой Москве, ожидается туман. Видимость составит от 200 до 700 метров. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Максим Привалов.
0: Новости на русском.

А сегодня, оказывается, день рождения интернета. Ровно 35 лет назад, 17 мая 1991 года, было утверждено официальное название World Wide Web, то есть те самые тройные W. Малыш получил имя и путевку в большую жизнь. Ну, не знаю, как в вашем городе, в Москве точно сегодня не до интернета, потому что теплое воскресенье. Пока не началась гроза, ее, увы, на вечер прогнозируют. Давайте-ка, выходите на прогулку, на пробежку, просто на лавочке посидеть, на солнышке пощуриться. Ну, красота же. Почти лето. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.

Эта песня для тебя. Юлианна Караулова на Русском радио. Только что певица не только голосистая, не только красивая, не только, ну, там, соткана из достоинства. У нее еще одно из потрясающих качеств, очень важное для человека. У нее потрясающее чувство юмора и самоирония. Вот что ей точно присуще. Недавно она вспоминала, как люди узнают ее на улице. Кто-то, конечно, узнает, кто-то, вот там, это вы, никто не может вспомнить, как зовут. Такое тоже часто бывает. Но самый забавный момент, когда в буфете детского театра буфетчица-продавщица обратилась к ней: «Ой, это же вы же Барнаулова!» Ну, певице пришлось сказать, что нет, вы обознались, я не Барнаулова. Ну, действительно, она не Барнаулова, а Караулова. Слушайте, я думаю, что артисты нормально к этому относятся. К тому же сейчас артистов огромное количество. Не стыдно и запутаться, правда? Ну вот Стас Пьеха единственный неповторимый. Его и послушаем.

0: Реклама на русском.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру 12+.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок.

0: 16+.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. Участие ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Привет! Я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари». А вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
14: Первые 40 лет детства в жизни мальчика самые трудные. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот и не забывайте, пожалуйста, об этом, что летят недели и года. Нужно успеть насладиться тем, что отмерено, отпущено. Сливки только что здесь, на Русском радио. Группа «Сливки», которые идеально подойдут к сегодняшнему празднику, потому что сегодня Всемирный день выпечки. Есть счастливые люди, я даже лично знаю таких, которые равнодушны к выпечке. Ни булочек не любят, ни хлеб свежий, ни там одни, ничего не любят. Ну, у них другие какие-то страсти, наверное, свои. Но вот мне не повезло, я все люблю. И сладкое, и мучное. Всеядный. Многолюб. Если вы тоже, может быть, даже вы сегодня по случаю праздника или не зная об этом, просто инстинктивно что-то напекли, выпекли. Поздравляю вас, ваших домочадцев, ваших гостей. Бегите, ставьте чайник. Праздник продолжается. 16:46, это в Москве. Вы слушаете Русское радио и правильно делаете.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическим кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
10: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
14: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
15: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
18: Русское радио.
17: Русское радио. Всегда с тобой.
19: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России. По данным ведомства, на всех пограничных пунктах ведется усиленный санитарный контроль. Для оценки и минимизации рисков специалисты используют информационную систему «Периметр». Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию Эбола в африканских странах Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного характера. В Совете Федерации предложили отменить лимит на бесплатную кредитную историю и открыть доступ к такой информации без ограничений по количеству запросов, сообщает ТАСС. Сейчас россияне могут бесплатно запросить свою кредитную историю только два раза в год. За последующее обращение взимается плата от 250 до 1000 рублей. По мнению сенаторов, Бюро кредитных историй не несет значительных затрат при онлайн-выдаче таких справок, поскольку они формируются автоматически. Российские вузы могут добавить абитуриентам за личные достижения до 15 дополнительных баллов. Они будут учитываться при равенстве поступающих по остальным критериям, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. В плюс абитуриенту пойдут в том числе окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, а также дополнительное образование и прохождение военной службы. В завершение о спорте. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в Риме в парном разряде. В финале они победили испано-американский дуэт. Этот финал стал для Андреевой и Шнайдер пятым совместным в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Россиянки завоевали третий титул WTA в паре. На Олимпиаде 24 года в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. Турнир в Риме относится к категории WTA 1000. Престижнее только турниры Большого шлема и итоговый турнир года. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

Дима Билан на русском радио. Так не бывает. Слушайте, жизнь такая штука. С фантазией у нее все в порядке. Умеет она удивить. Вот и Дима, например, взял и переехал в новый дом. Зачем, спросите вы? Ведь у него уже два было до этого. Зачем ему третий? А дело в том, что не везет ему с жилплощадью. Вот в первый дом, в котором он жил сначала, залезли воры, грабители, сейф вскрыли, деньги вынесли, дорогие часы, коллекцию, ну, в общем, караул. Второй особняк облюбовали поклонницы навязчивые. Ну, тот слил его адрес и просто осаждали толпы. И вот, наконец, он в третий дом въехал, в новый. Там, во-первых, 1000 квадратных метров. Пока найдешь, что украсть, уже устанешь. А во-вторых, там 2 гектара земли. В общем, не сильно ты и доберешься до него. Ну, в общем, поздравляем артиста с новосельем. Пусть живет долго, счастливо и припеваючи, что у него хорошо получается. Ну, не будем, кстати, завидовать. Не спешите завидовать, пожалуйста, артисту, что там 1000 квадратных метров, и что он ипотеку взял ради этого. Да, близок к людям, близок к народу, даже суперзвезде иногда потребуется ипотека. Что делать? 17 с копейками в столице. Это Русское радио. Мы в приятном ожидании вечернего стола заказов. В 18.00, то есть через час, откроем эфир для приветов, поздравлений, разных приятных слов приятным вам людям. Можете уже сочинять, вспоминать и готовиться. А мы пока готовимся продолжить удивлять вас музыкально. Слава дальше на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Слушает страна.

Спасибо Дмитрию Колдуну за энергию и оптимизм. Ну, действительно, нет ничего хуже, чем провести все свободное воскресенье в ожидании завтрашнего неминуемого понедельника. Это же день на смарку, поэтому все дела, все заботы – это завтра, а сегодня продолжаем отдыхать. Всем большущий воскресный привет. Это «Русское радио». Здесь по-прежнему Максим Привалов вместе со мной. Любимые, популярные, желанные, да, такие востребованные ваши любимые артисты. Дмитрий Маликов, Хамали Инваи, Филипп Киркоров. Скоро, но сначала группа «Рефлекс».

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ёлка на русском радио. Грею счастье. Ну, не знаю, в Москве уже нагрели основательно. Наоборот, давайте уже охлаждать, остужать. Надеюсь, что вы готовы к столичной жаре. Действительно, сегодня первый день жаркий. Еще неделя экстремальных показателей. Поэтому кондиционер или отпуск – это вообще идеальный вариант, чтобы куда-нибудь на дачу выехать и там у прудика в тишине и тени листвы отлично переждать это время. Если не получится, ну, держитесь, крепитесь. Будем вместе с вами тут жариться на солнышке. Конечно, идеальная температура – это плюс 22. Ну, как всегда, идеального-то не бывает. Поэтому вечное противостояние. То холодно, то жарко, то мне, то вам. То откройте, то закройте. В общем, караул. Комфортного микроклимата в ваших домах и семьях желает

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Аро Иди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Аро Иди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва. Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Чем можно тронуть мое каменное сердце?

Hi-Fi на русском радио. Не дано, тем временем, без 15.06 вечереет в столице. Желаю вам провести этот воскресный вечер как-то очень приятно. Приятнее, нежели стоя в пробке, возвращаясь с дачи домой. Хотя, скорее всего, это самый распространенный сейчас вариант. Но если это так, так уж вышло и случилось, ну тогда, во-первых, слушайте русское радио, будем радовать вас музыкой. А во-вторых, можете услышать свой привет. Потому что у нас в 18.00 стартует вечерний стол заказов. Я уже готовлюсь, жду, разминаюсь. Как быстроногий гонец буду доставлять до адресатов ваши послания. Так что буквально четверть часа и все начнется.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
0: Военная драма «Литвяк».
2: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
0: Возрастное ограничение 16+.
3: Села где?
1: Вот здесь.
3: Прекрасно, у немцев, да?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
9: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Семьи с детьми получат новую ежегодную выплату до 189 тысяч рублей. Заявления на ее получение начнут принимать с 1 июня. Новая семейная выплата представляет собой возврат, кэшбэк части уплаченного НДФЛ для родителей с двумя и более детьми. Чтобы получить деньги, нужно соблюсти три условия. Оба родителя должны быть официально трудоустроены, доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов, наконец, не должно быть долгов по алиментам. В Эрмитаже задержали мужчину, усевшегося на большой императорский трон. Как рассказали в Росгвардии, находясь в Георгиевском зале Петербургского музея, посетитель проник через веревочное ограждение, запрещающее доступ к трону, и сел на место российских императоров. При задержании он оказал активное сопротивление. Не так давно другой посетитель Петербургского Эрмитажа решил посидеть на троне магистра Мальтийского ордена, повредив экспонат. Суд обязал нарушителя выплатить 1 000 000 рублей. Росмолодежь планирует создать платформу для помощи подросткам в решении жизненных ситуаций. По задумке ведомства, сервис должен будет способствовать нравственному и духовному развитию молодежи. Персонализированную поддержку будут оказывать через мессенджеры и чат-боты, пишут ведомости. Стоимость проекта составит примерно 100 миллионов рублей. Предполагается, что он будет реализован до конца текущего года. В завершении хоккея казанский «Акбарс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина. В четвертом матче противостояния до 4 побед казанский клуб обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2-1. После этого в серии установилось равенство 2-2. Следующий матч пройдет в Ярославле во вторник, 19 мая. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Наши фирменные позывные. Стол заказов на русском радио. Даже не позывные, а призывные. Призываем вас к нам в эфир поучаствовать в столе заказов, оставить свое сообщение, свой привет или поздравление. Увижу, обязательно зачту. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Жду вас. Ваших посланий 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Не будьте анонимами и анонимками. Приятнее иметь разговор с конкретным человеком. Кто, кому, чего желает, по какому поводу. Всегда-всегда это как-то радует и вдохновляет. Есть еще социальные сети. Конечно же, вы помните, что есть официальная группа Русского радио ВКонтакте. Надеюсь, захаживайте туда регулярно. И есть еще группа в Одноклассниках. Все официально, называется Русрадио. Заглянул, посмотрел, уже есть публикация про стол заказов. Значит, в комментариях можно и нужно высказываться. Сделайте это.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Первым в эфир пропустим Костю из Краснодара. Почему? Да почему бы и нет. Здрасте, большой привет любимой жене Танюшке, дочкам любимым Дарье и Юле. Заранее спасибо вам, любимое русское радио. Костя, Краснодар. Привет вам и всем вашим. Еще здрасте, русское радио. Хочется поздравить с днем рождения коллегу Наталью Николаевну Алыпкашеву. Пусть дом будет полон тепла, уюта и веселья. Желаю крепкого здоровья, удачи, успехов от вашей Иришки. С днем рождения. Парное сообщение. Добрый вечер, любимое русское радио. Жаркий привет в Бангладеш. Не менее жаркий. Артурчик там работает. Надеюсь, слушает. Бесконечно его люблю. Знаю, что он услышит. Ты мое все. Я скучаю. Будь со мной. Мой воздух, мое счастье, мой целый мир. Люблю тебя. Твоя Флюза. И тут же ответное сообщение. Значит, в Башкирию. Вот ей, Флюзе. Привет из Бангладеш. Хочу, чтобы ты знала, ты самая светлая мелодия в моей жизни. Пусть этот день будет для тебя таким же теплым и радостным, как твоя улыбка. Слушай любимую музыку, мечтай, помни, что я всегда мысленно рядом. До скорой встречи, любимая, твой навсегда Артур. Ну я вообще, ребята, я таю от такой романтики и красоты. Какие вы молодцы. Пол света между ними. Они так друг друга трогательно поддерживают. Здорово. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, присоединяйтесь на русском радио «Стол заказов».

0: только...
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
7: Мы согласны.
1: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
8: Мы отправляемся на Байкал!
1: Возрастное ограничение 0+.
9: Мы ищем дорогу на Байкал.
10: Вам туда, 800 километров.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
13: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна?
17: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
16: Любимая.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, любимое русское радио. Здравствуйте, Максим. Это Татьяна нам пишет. Спасибо за эфир. Большой привет слушателям, родным, знакомым. Всем добра, счастья, отличного настроения. Отдельное спасибо за добрые слова по поводу моего здоровья. Состояние улучшилось, аллергия пошла на убыль. Всего наилучшего. Ой, Танечка, пожалуйста, всегда с большой радостью и охотой. Своим терапевтическим голосом могу заряжать хоть воду. Поэтому обращайтесь, кому нужна поддержка, помощь. С удовольствием. Здрасте, уважаемые волшебники русского радио. Значит, большой привет семье Мгзавридзе. Здоровья надо пожелать, благополучия, чтобы любовь, все это не покидало наш дом. Я вас очень люблю, от Насти. Как раз Настя Мгзавридзе. Красивая какая фамилия. Пожалуйста, песню какую-нибудь о семье на ваш вкус. Да, про семью прям, ну, про любовь точно есть. А где любовь, там и семья, поэтому слушайте, что-нибудь точно вам понравится. Хочу на всю страну сообщить, что я люблю лучшего мужчину с золотыми руками. Зовут его Сергей. Люблю Серегу, крепко обнимаю и целую. Это призналась Кэт. Так, а по поводу «Золотый круг», что он там делает? Ремонт, наверное, может, массаж, не знаю. Добрый вечер. Большой привет мужу, зовут его Евгений, город Ханты-Мансийск. Люблю тебя, ты самый лучший муж. Жена Юлия. Доброго вечера, привет всем белгородцам, любимому мужу Александру Кореневу. Пожелать хорошей рыбалки. Ты моя жизнь, вместе мы уже 20 лет. Сердечко на месте тут присутствует. Поставила его Марина, молодец. Мариночка, как здорово, 20 лет, 20 счастливых лет. Но то ли еще будет, желаем вам. Стол заказов, русское радио, присоединяйтесь, пожалуйста. Скоро будем изучать содержание наших социальных сетей. Поэтому группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Ищите публикацию про стол заказов и пишите.
0: Реклама на русском.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Самое главное в споре с женой – переманить на свою сторону ее мать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
9: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Привет девчонкам из нашей группы. Пожелать им хорошего воскресного дня. Это от Елены пожелание. Группа чего? Продленного дня или еще что-то там. Здрасте. Хочется поздравить Шерзода Сагатова с днем рождения, здоровья, душевного благополучия, денежного изобилия. Пусть желания будут исполнены, цели достигнуты, а проблемы решены. С днем рождения. Из Ташкента от Амета. Затем привет маме Наташе и папе Сереже, также мужу Диме и Лизе. Поскорее достроить наш домик, пожелала Юлия. Добрый вечер, Максим. Поздравляю вас с завтрашним днем сирени. Спасибо, Юля. Праздновать не планировал, но вдруг. Здрасте, здрасте. Привет внуку Илье Черному. Сегодня ему исполнилось 15 лет. Он сейчас празднует в кафе «Иньян» в городе Аткарске. Это Саратовская область. Поздравьте его. Будьте добры. Спасибо, Геннадий. Геннадий, пожалуйста. Значит, дорогой Илья Черный. Слушайте, даже кафе «Иньян». Да, это же тоже черное и белое, да? Вот как все совпало. 15 лет. Это, с одной стороны, совсем мало, с другой стороны, уже ого-го сколько. Поэтому пусть все удовольствия взрослой жизни вам будут доступны, но еще никакой такой сильной ответственности на ваши юношеские плечи не давит. Всему свое время. Привет поселку Красногвардеец, а именно улице Строителей. Уважаемые соседи, хорошего всем вечера. Серега, добрый вечер. Привет девчонкам из любимого чата. Я знаю, не слушаю, так что, девочки, вы лучшие. Это от Екатерины и. Ну, давайте вот такое. Хочется передать привет человеку, молодому человеку, своему Артему. Пожелать ему сил, терпения с дипломом. Ты обязательно его напишешь. Леся вдохновляет и мотивирует. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Вот это вот, надо. Серьезно. Ну, сейчас, кстати, есть, конечно, искусственный интеллект. Это большая поддержка интеллекту естественному. Так что получится.
2: Мы

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. В студии по-прежнему Максим Привалов. Здравствуйте. Где вы? Что вы? Как прошли выходные или еще не прошли? Может быть, вы, ну, только во вкус вошли, да? Распробовали, что это такое. Добрый вечер. Большой привет, Новосибирск, Илье Александровичу. С прошедшим днем рождения. Всего самого доброго, наилучшего. Пусть будет в жизни все для полного счастья. Крепко обнимаю. Поздравляла, кстати, Анюта. Давайте еще один привет из города Георгиевска, семье Шихановых. Всего наилучшего от Маргариты. Так, на улице гроза, уже нам пишут. Ничего себе, из какого города-то, непонятно. Здрасте, привет любимому мужу Евгению, доченьке Алине, очень вас люблю, вы мои самые родные. Также привет родному городу Донецку, всем хорошего вечера, пожелала Марина. Здравствуйте мужу Александру, для не просто муж, он любимый котик, любимого котика, мужа Александра. Ты наш самый лучший, мы тебя любим. Твои Ярослав, Ульяночка и Малая. Добрый вечер, Максим. Пожалуйста, привет мужу Артему и доченьке Алисе, просит Мария с удовольствием. Пожалуйста, привет Алене и Диме Передковым. У них сегодня годовщина свадьбы, 18 лет. Они классные ребята. Также привет любимому мужу Андрею Макарову. Я тебя люблю сильно-сильно, призналась Татьяна. Ну что, сверим планы. Еще минутки полторы-две выделим на сообщение. 8-916-003-105-7. Номер для посланий через мессенджеры. Успейте, пожалуйста. Стол заказов разгоря.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать.

0: В любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует «Айо».
4: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания «Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
8: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена – солнышко? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Подводим итоги стола заказов. Все молодцы. А кто-то даже успел провиться, прорваться в эфир со своим посланием. Например, мужу Алексею Алексеевичу большой привет. Он большой молодец. Сегодня целый день мы были на даче. Хорошо с пользой провели время. Люблю его и своих принцесс. Не знаю, кто. Тут подпись не обнаружена. Максим, добрый вечер. Привет подружке Настюшке. Хорошо ей доехать до дома. От Иришки. Привет Ставрополю. Всем, кто сейчас слушает. Сегодня у нас чудесная погода. Светит солнышко. Я приготовила вкусный ужин себе. Сижу, наслаждаюсь. Всем хорошего вечера. Чем бы вы там не были заняты, от Яны. Яночка, приятного аппетита. И еще финальное. Мужу Смирнову Михаилу. Он сейчас едет в Москву. У него вчера был день рождения. Милый муж, пусть все и всегда складывается так, как ты этого ожидаешь. Пусть не жизнь диктует тебе правила, а ты ей. Желаю тебе, дорогой, здоровья, уверенности и оптимизма. Всегда оставайся смелым и амбициозным мужчиной, защитником, опорой своей семьи. Успехов, только приятных сюрпризов. Мы тебя любим, жена и дочка. Ох, пусть все будет так, а? Прям какие важные, верные, нужные слова. Прям хочется плечи расправить, да, так по-мужски. И так выйти из студии. Артем Сорокин уже появился мне на смену. Привет.
2: Привет. И сказать, все будет хорошо. Вот кто-то говорит, что погода хорошая, а я сейчас себя Винни-Пухом просто представляю. Кажется, дождь собирается. С другой стороны, понимаешь, я вот думаю, когда мы с тобой собираемся и начинаем обсуждать погоду, это не критерий ли приближающегося возраста?
1: Ну, пока самое главное, что просто обсуждаем, ничего больше не ломит. Как только начнет ломить...
2: Или колени начнут реагировать.
1: Это критерий возраста, а на словах это что? Ладно, не хочется, конечно, встретиться лично с грозой, поэтому я, пожалуй, успею сбежать.
2: Беги!
1: Раньше, чем она пришла.
2: Беги, Лола, беги!
1: Да, лучше, чем по лужам, по сухому. Все, счастливенько, услышимся, увидимся.
2: Пока!
1: Оставайтесь на русском радио, пусть все будет хорошо. Артем с вами до полуночи. Я сбежал. Чао!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическим кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Биг Авто – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
14: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио в твоем мобильном.
17: Русское радио.
16: В любое время. В любом месте. Вместе.
18: Русское радио. Все будет хорошо.
19: Что слушает страна.

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума отклонила проект закона о штрафах за превышение средней скорости. Инициативу внесли в Нижнюю палату парламента прошлым летом. Механизм собирались внедрить для снижения аварийности и повышения дисциплины водителей. По замыслу авторов идеи, контроль средней скорости привел бы к более равномерному движению транспорта. Ранее в Центре организации дорожного движения ЦОДД предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 2 км в час вместо нынешних 20. Однако депутаты выступили против. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы от третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут агенты, курьеры, нотариусы или адвокаты. Россиянин теперь должен явиться лично. Как пишет РБК, Италия усложнила подачу заявок на визы на фоне скандала с бывшим постом Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче россиянам въездных документов. Дипломат оформлял визы в обход шенгенских правил и брал за это от 4 тысяч до 16 тысяч евро при стандартных сборах 45-60 евро. В Кемеровской области из-за резкого похолодания возобновили подачу тепла в жилые дома. Такое поручение отдал губернатор. По прогнозу синоптиков, всю следующую неделю в Кузбассе будет холодно, ночью около 0 градусов. В последние дни похолодание пришло во многие регионы Юго-Западной Сибири. Ну и последнее. Психологи обнаружили у пассажиров поездов эффект следования за незнакомцем. Выходя из вагона и направляясь к выходу со станции, люди склонны следовать по тому же маршруту, что и незнакомый человек, идущий непосредственно перед ними. Это происходит даже в том случае, если такой выбор приводит к увеличению времени в пути. Ученые проанализировали данные, собранные системой отслеживания пешеходов, и проследили за траекторией движения примерно 100 тысяч человек. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

0: 19.02 на часах, теплый воскресный вечер. То самое время, когда внутри все кричит: гулять, в парк, закат, кафе, речка, шашлыки. А знаете, телефон так тихо, но зловеще напоминает: будильник на 6.30 запущен. Завтра понедельник, пора домой. Ну что там, блузка не глажена, сумка не собрана. Но, с другой стороны, друзья, у нас есть еще с вами как минимум 4-5 часов до конца воскресенья. Да и в целом в мае даже понедельники пахнут летом. И это главное. Вам большой привет, доброго вечера. Меня зовут Артем Сорокин. Далее с вами готов ставить лучшие, классные хиты для воскресного вечера.
1: Правильно.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

Все-таки да, сказала Полина Гагарина новому избраннику. В этом месяце стало известно о новых отношениях Полины Гагариной. Ее избранником стал 36-летний концертный директор Сергей Сметанин. В соцсетях было опубликовано видео, на котором Полина и Сметанин гуляют по центру Москвы, держатся за руки, обнимаются. До работы с Полиной Сергей был концертным директором других исполнителей. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков, увлекается музыкой, играет на барабанах. Интересно, что мама Полины Гагариной, в общем, не в восторге от нового избранника дочки. Есть такие слухи, что на дне рождения Полины в марте она якобы пожелала ей встретить достойного мужчину, фактически игнорируя присутствие Сергея Сметанина. Для мамы Полины Гагариной важно, чтобы избранник был статусным и богатым. Знаете, о чем я подумал? Надо маме Полины Гагариной поставить нашу песню «Славы» и Ани Семенович. «Что нам яхты да ваши самолеты, когда сердечко так хочет любить?» Но, с другой стороны, можно и мам тоже понять, вот когда они так рассуждают. В общем, я думаю, что во главе должна быть любовь, конечно.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: откровение. Подождите, звонит Лариса Гузеева.
2: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут еще...
2: Мне никто не звонит.
0: А почему, подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

общем, ждать и тянуть время само по себе плохо, а воскресным вечером так это плохо особенно. Ну, мы все с вами, друзья, запланируем целую гору дел обычно на выходные, а по факту, если половину из этого сделается, то уже хорошо. Так что не теряем времени воскресным вечером. Все, что не сделано, надо делать, подскочить с дивана. И как начать жить, как начать разные делишки делать. Мудрость не то чтобы прям какая-то особенная, но полезно иногда так действует. Давайте послушаем про другие мудрости. Прямо сейчас у нас безнадега.ру Иванушки, а чуть позже Алла Довлатова появится с очень интересной трактовкой одной распространенной фразы. Буквально через 2,5 минутки.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, друзья! Это Алла Довлатова. Сегодня по телевизору услышала старое, но на первый взгляд не очень доброе выражение «собаку съел». Я решила выяснить, откуда же оно взялось. На самом деле означает оно «приобретение огромного опыта». Так характеризует мегапрофессионала, мастера своего дела, специалиста высочайшего уровня. Но при чем же здесь собака? И почему нужно съедать этого доброго и самого преданного человеку друга? И опять-таки мы имеем дело с усечением.

0: животным связано много мудростей. И всех собак спустили, и вот где собака зарыта, и чушь собачья, и как собаке пятая нога, и много-много-много. Но о них я расскажу уже в другой раз. А пока желаю вам хорошего настроения, мира и добра. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Нельзя торопить женщину, когда она одевается. Она создает себе настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну вот песня у группы «Винтаж» называется «Малахит». Ну позвольте. У нас тут воскресным вечером на русском не «Малахит», а «Многохит». «Горахит», «Тоннахит». Много хитов лучших и любимых, обещаю я, Артем Сорокин и команда «Русского радио». Вам, друзья, пожелание провести этот вечер вот как хочется. Хочется лежать. Ну, значит, спокойно лежать на диване, валяться, смотреть сериалы. Хочется составить план на понедельник, а может быть уже и открыть компьютер, не знаю, там, открыть Excel, что-то поделать заранее, чтобы завтра меньше дел. Почему бы и нет? А кто-то, вот, например, допустим, гулять отправится, я бы с удовольствием сейчас просто пошел, погулял по городу, съел мороженое, выпил кофейку. Так что, друзья, ну, время еще есть, а в наушниках, конечно, «Русское радио».
1: Артем Сорокин на «Русском радио».

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На московском скоростном диаметре из-за крупного пожара просел асфальт. Об этом пишет российская газета. Движение по МСД в районе станции метро Черкизовская полностью перекрыто. По данным издания, на дороге стоят сотрудники ДПС. Автомобили разворачивают на Амурскую улицу или МКАД. Ранее сообщалось, что на востоке столицы загорелась крупная партия лакокрасочных материалов. Они хранились прямо под действующей эстакадой на московском скоростном диаметре. О пострадавших информации не поступало. В Подмосковье с завтрашнего дня увеличится штраф за безбилетный проезд в автобусах. Сумма взыскания вырастет с 2 до 5 тысяч рублей и сравняется с московским штрафом. Как отметили в областной думе, важно было привести региональное законодательство к единому стандарту с Москвой. Когда за одно и то же нарушение по одну сторону МКАД штрафуют на 2 тысячи, а по другую на 5 тысяч рублей, это создает путаницу и правовую неопределенность, отмечали депутаты. За второе полугодие прошлого года подмосковные ревизоры выявили более 17 тысяч безбилетников. В России отказались от электронных уведомлений об увольнении. Госдума сняла с рассмотрения такую поправку. Норма предусматривала, что электронное предупреждение о предстоящем увольнении будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете гражданина на цифровой платформе «Работа в России». В России каждая четвертая иностранная компания имеет китайских учредителей. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов. Выдержки из документа приводят РИА Новости. С начала текущего года в России зарегистрировали больше 1500 компаний с китайским участием. Каждый второй бизнес с иностранным учредителем был открыт представителями Поднебесной. Чаще всего китайские предприниматели открывают бизнес, связанный с оптовой, розничной и онлайн-торговлей. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Выше облаков только спутники. Для того, чтобы у нас с вами была связь, на календаре 17 мая, кстати, сегодня праздник, друзья, день рождения интернета. В этот день в 91 году был официально утвержден единый стандарт веб-страниц World Wide Web. Это событие заложило основу современной глобальной сети и стало началом эры всемирной паутины. Ну что сказать, без интернета мы бы до сих пор искали ответы в энциклопедии и смотрели котиков только вживую. Ну а с другой стороны, и жили бы сейчас. Правда ведь? Полезная вещь интернет, но лучше не злоупотреблять. Иногда он становится не средством связи, а средством привязи. А еще, конечно, бывает, что интернет пропадает, предательски пропадает, когда вот он очень нужен. И это тоже грустно, согласен. С вами Русское радио. Доброго вечера!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.

кому-то, если станет грустно, нужны какие-то особенные радости, а Анечке Семенович вообще много не нужно, она довольствуется малым. Как-то Аня поделилась, что не может устоять перед солеными огурцами. «Если у меня есть дома соленые огурцы, — говорит Анна Семенович, — все, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, я просто не могу остановиться». Ну и в целом, в моменты стресса и плохого настроения Аня Семенович предпочитает поднимать его, то есть настроение, с помощью бани и караоке. А еще в моменты грусти и апатии ей нужно помолчать и побыть наедине с собой. Это я все читаю из интервью. Чтобы прийти в себя, также Аня Семенович отмечала, что старается замечать хорошее в непростых ситуациях и приумножать это. Вот это, мне кажется, даже важнее, чем соленые огурцы. Замечать хорошее вокруг, даже если обстановка так себе, и внутри себя это приумножать. Ну и, конечно, громкость русского радио тоже.

0: я. Русское радио.
1: Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

иногда поплачешь в прямом смысле или переносном, и как-то легче даже становится. Так что, ну, кому хочется погрустить, грустите, друзья. Знаете, есть такой шаблон, мол, диджей на радио, а не только про позитив, только хорошее настроение. А реальность-то, она сложнее, мы же понимаем с вами. Иногда мы и грустные, и уставшие, и замученные, и вообще без всякой надежды. Главное, мне кажется, внутри себя вот все это как-то поворачивать в сторону надежды. Мы же на русском радио, правда? Мы же тут что, собрались-то? У нас все будет обязательно хорошо. Поэтому впереди лучшие любимые песни для вас этим воскресным вечером. Впереди мод, гость из будущего Анна Асти прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак.

0: Майо – умный выбор для вашего питомца.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлле Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Никогда не сдавайся, потому что именно в тот момент, когда ты решишь остановиться, решение придет само, и будет обидно. А еще, знаете, друзья, ну такая философская мысль, понял по себе, в каком-либо деле важна мотивация. Вот если мотивация есть, то такие чудеса человек способен показать себе и другим. А если мотивации немного, ну, не для кого стараться или не ценят окружающие люди, то порой и сдаться хочется. Так что всем нам желаю поиска внутри себя мотивации, для чего мы делаем то или иное действие, вот таким загораться внутренним огнем. Может быть, даже в ближайшие воскресные часы подумать, что было не так на прошедшей уходящей неделе, и следующую неделю сделать исключительно классной. Это «Русское радио».
1: Артём Сорокин.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическим кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
11: Категория 16+.
12: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
15: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Что слушает страна?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла на этой неделе несколько важных законов. Один из них об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Ранее в кабинете министров отмечали, что расширение лимита позволит привлечь к сверхурочной работе более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность заработать дополнительные деньги. Сверхурочная работа по-прежнему будет оплачиваться в повышенном размере. Первые два часа не менее чем в полуторном, последующие не менее чем в двойном размере. Также принят в первом чтении закон, который дает право пострадавшим от телефонных мошенников судиться по месту жительства. Сейчас подать в суд можно только по месту жительства ответчика. Юристы уточнили, что если у человека неправомерно списали деньги с банковского счета, он может подать иск о взыскании неосновательного обогащения к тем, на чьи счета были переведены средства. Количество подобных исков в России постоянно растет. Далее о спорте. Завершился чемпионат России по футболу. Сегодня состоялись все 8 матчей заключительного 30-го тура. Золотые медали завоевал петербургский «Зенит». Серебряным призером стал футбольный клуб «Краснодар». Бронзу выиграл московский «Локомотив». 4-е, 5-е и 6-е места заняли, соответственно, столичные клубы «Спартак», «ЦСКА» и «Калининградская Балтика». Покинули премьер-лигу клуб «Нижний Новгород» и «Сочи». Эти команды расположились в итоговом протоколе на двух последних строчках турнирной таблицы 15-16. «Зенит» завоевал титул чемпиона России в 11-й раз и стал самым титулованным футбольным клубом страны. Официальные курсы валют на выходные: юань 10 рублей 73 копейки, доллар 73.13, евро 85.18. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Мы с Вячеславом Цыбой желаем вам хорошего воскресного вечера, друзья. Поскорее добраться до дома. Кто в пути? У нас тут вечер в столице влажный, кое-где дожди, даже грозы. Но вот смотрю за окно нашего здания на Третьяхорошевской. Дождя нет, вспышку молнии только что видел. А завтра вообще обещают потепление до плюс 30. Ну такие джунгли. Джунгли приходят в столицу. Духота, наверное, завтра будет. Помните, была такая программа «Зов джунглей»? Джунгли зовут! Даже я сегодня прочитал, что в будущем пальмы вместо берез могут вырасти в Москве из-за глобального потепления. Я бы хотел до этого времени дожить, а вы?

0: Ча-ча-ча.
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
1: «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.
6: «Русское радио».

Артур Пирожков точно не сдается. Судя по новостям, у Артура в прошедший год-два есть проблемы с бизнесом. Да, помимо музыки, Артур занимается еще и бизнесом. Есть определенные сложности, но он не сдается, продолжает концертную деятельность. Кроме этого, в прошлом месяце Ревва намекал на скорый запуск сети кафе быстрого питания под брендом Пирожков. Я уж не знаю, это была такая шутка от Артура Пирожкова первоапрельская или действительно все серьезно. Но, тем не менее, желаем Александру Реве удачи. Пусть все складывается, и новых песен, конечно, на русском.

точно, капельки. У нас кое-где дождь в столице, а я вспомнил Тютчева в этот момент. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. А вот кто помнит, что дальше было? Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. Но солнца уже нет, все, уже темно, но мы надеемся, что завтра все-таки будет хорошая погода, прекрасная погода, и вообще на следующей неделе обещают жару нам, но будем надеяться на комфортную, нормальную весенне-летнюю погоду с музыкой на русском радио.

0: тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух, тополиный пух.
1: Тополиный пух, жара.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
3: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
2: Подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
3: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
2: это
3: следим.
2: Чтобы она точно не потерялась, да.
3: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
2: Не давать, да.
4: Почему?
3: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
2: Это другое приложение.
4: Это далеко не мультик, это хоррор.
2: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50-05.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русском. Радио.ру 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 5797799 код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: «Память» — это новинка Ирины Дубцовой на Русском радио. Певица выступила автором слов и музыки, и даже музыки. Ну что, как будто даже такой поп-дабстеп написала Ирина. Получилось прикольно, модненько. Песня — исповедь женщины, которая прошла через боль и разочарование, но нашла в себе силы идти дальше, не теряя веры в любовь и в себя. Прекрасная идея, отлично реализована. Очередной хит от Ирины Дубцовой. Мы его обязательно поддержим на Русском радио. Ну и давайте, друзья, вот прямо сейчас, воскресным вечером, вспомним, говоря уж про память, кому мы сегодня не передали привет, кому на этой неделе мало уделяли внимания. И в следующем часе в столе заказов мы обязательно передадим приветы, скажем важные, нужные слова нашим любимым людям. Стол заказов впереди!
1: Артём Сорокин.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
3: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России. По данным ведомства, на всех пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и минимизации рисков специалисты используют информационную систему «Периметр». Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию Эбола в африканских Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного характера. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. В последнее время число хищников резко выросло. По данным РТ, акул стали чаще замечать у берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха. По требованиям властей, теперь в штате каждой гостиницы обязательно должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль береговой линии организовано дежурство моторных лодок. От персонала требуют владеть навыками оказания первой помощи. К другим новостям. Рособорнадзор утвердил правила заполнения бланков единого госэкзамена ЕГЭ. Как пишет ТАСС, строго запрещены карандаши и цветные ручки. Можно использовать только черную гелевую или капиллярную ручку. Особое внимание уделяется точному копированию символов. Каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу из верхней части бланков. Нельзя оставлять какие-либо записи и пометки, которые не относятся к ЕГЭ, а еще запрещено вносить информацию о своей личности. На морских круизах, которые пройдут летом в России, уже забронированы более половины мест. Самый большой спрос фиксируется на июль и август. Круизные компании привлекают путешественников не только новыми труднодоступными точками на карте, но и тематическими путешествиями. Об этом пишет российская газета. В этом году навигация продлится 223 дня с 17 апреля по 25 ноября. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, должны быть в жизни какие-то постоянные вещи. Конечно же, это любимая музыка, любимый стол заказов, любимая кружка с кофе, любимая радиостанция, друзья. Давайте в этом часе, этим прекрасным воскресным вечером, сделаем все правильно и скажем нужные, важные слова нашим любимым людям, друзьям, коллегам, вообще, в общем, тем, кому мы уделяли на этой неделе не так много времени или хотим уделить еще немножко. Стол заказов начинается. Меня зовут Артем Сорокин. Готов ставить лучшие любимые песни. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Открывает стол заказов Ольга. Добрый вечер, я вас обожаю. Вы очень крутые ребята, настроение всегда поднимаете на 100%, пишет Ольга. В общем, я всегда с вами. Передаю привет своему любимому мужу Кузьмину Александру из города Первоуральска. Люблю тебя очень, твоя жена. Твоя жена Рада, а почему-то подпись Ольга. Вот я не совсем понимаю, почему так получается. Флюза Булатова, спасибо Русское радио. Очень приятно вас слушать. Алексей Одинцов просто скромненько написал «Привет». Видимо, протестировал, как работают мессенджеры Русского радио. Леша, работают, работают, смело пиши. Передавай привет, друзья, мы ждем. Всем привет и доброе утро. Опять же, скромненько написал только что Виталий. Виталий, жду от вас полного развернутого сообщения, кого вы любите и кому вы передаете привет этим воскресным вечером. Стол заказов, начинаем.

0: домой пока не собираемся. Мы только едем домой, да, друзья? Я прав, кто сейчас домой возвращается, участвуйте в стали заказов. +7 916 003 105 7. Может быть, даже куда-то заехать. Но так не хочется домой вообще перед понедельником. Растянуть бы это воскресенье еще хотя бы часа на 4. Передаю привет своему любимому Диме Чугунову. Это Анастасия написала. Обожаю тебя, не грусти. Скоро доедем до дома и наконец-то выспимся. Ну вот, Анастасия опровергла мое сообщение. Хотят домой. Валентина Ковалева. Хотим передать привет всей смене, которая работает на сутках. Благодарим Максима Костенко за профессионализм. Наши ребята лучшие. Все молодцы. Всем мира, счастья, добра. Стол заказов продолжается. У нас еще океан времени. Пишите.
1: Реклама на русском.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Русское радио. Все будет хорошо.
6: Что слушает страна? Ну, сейчас...

кажется, воскресным вечером, знаете, когда есть ощущение, что все, скоро эта карета превратится в тыкву, впереди понедельник, какая-то вот, ну, особенная романтика начинает сыпаться из наших слушателей. Анюта пишет: Тёма, привет, я передаю привет из Молдавии. Всем вам, желаю вам хорошего вечера, прекрасных выходных и с наступающим праздником, с днем сирени вас. И вот я сразу представил, как у нас тут в студии Русского радио стоит куст сирени. Аня, спасибо за такие хорошие весенние ассоциации. Здравствуйте, Русское радио, меня зовут Арсений Иванов, я рад, что «Зенит» выиграл российскую лигу. Евгеша, поздравьте моего мужа Вячеслава Николаевича с днем рождения. Мой родной, любимый Славочка, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Я благодарна тебе за твою любовь и заботу. Желаю тебе много солнечных дней, здоровья, любви и всего, чего захочешь твоя жена Анастасия. Очень тебя люблю. Пишите в наши мессенджеры +7 916 003 105,7. Это Русское радио и стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот вы запустите бумеранг приветов, и он к вам когда-нибудь обязательно вернется. Можно даже так обмениваться сообщениями из разных стран, из разных городов друг другу. Такие приветики посылать через стол заказов. Почему бы и нет? Привет моей жене Елене и моим сыновьям Максиму и Михаилу. Спасибо, что вы есть. Сообщение без подписи, но на аватарке «Газель» нарисовано. Ну, будем считать, что сообщение пришло от «Газели». Привет, любимое русское радио из Иннисфилла. Передаю огромные обнимашки ребятам из Торонто, Диму, Свете, Лизе и Данилу. Сегодня красим забор, дергаем сорняки и работаем под русское радио. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое и летнее для настроения. Сообщение пришло из Соединенных Штатов Америки. Вообще, еще вчера заметил, да и вообще в целом заметил, что под музыку русского радио больше всего делается ремонтов, больше всего работ всяких делается. Поэтому все, кто сейчас что-то делает, я не знаю, там, кладет плитку, дергает сорняки, и ковыряется на огороде уже в темноте. Друзья, вам помощь, и правильно делаете, что слушаете. Я уверен, что под наши песни работа спорится лучше, чем под все остальное. Нина, мы возвращаемся домой, слушаем русское радио. 5 часов пути уже преодолены, позади осталась большая часть дороги, впереди еще 3 часа. Надо немного перевести дух, размяться, перекусить. Передайте впереди сидящим мужчинам Жене, Юстусу и Виталику привет, и чтобы они меньше возмущались по поводу пробок на дороге. И поменьше курить, это вредно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да уж, белые метели скоро пойдут. Я, конечно, имею в виду тополиный пух, который уже начинает появляться. Тополиный пух, жара, июнь скоро будет. Добрый вечер. Хочу передать привет мужу Антону Кукушкину и сыночку Артему. Я вас люблю. Мама и жена Оля. Дальше. Сообщение пришло от... Ксении, добрый вечер, пожалуйста, передайте моему самому лучшему мужу, что я его очень сильно люблю, Ксения Новикова, благодарю. Светлана пишет, Русское радио, а нам вот совсем не хочется домой, очень хотелось, чтобы выходные продлились на даче. Передаю привет всем моим любимым доченькам Ане, Даше, Вике, внученьке Полине, мужу Сергею и зятю Владимиру. Всех люблю, всем здоровья, мира, добра и всем легкой недели. Ох, Светлана, большое спасибо. Неделя, судя по градусам, предстоит жарко. Но мы будем стараться, что там, квас пить, мороженое есть, одеваться легко, не забывать пить воду. Светлана из Москвы написала это сообщение. Света, спасибо большое, поддержали. Ольга Петрова, передаю привет своей смене. Трудимся сейчас на производстве. Ребята, держимся. Еще хочу сказать своему самому лучшему и любимому мужу Роману, что очень сильно его люблю. Ольга из Курска.
2: Белый

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анастасия пишет: «Дима, я хочу домой. Когда же эти пробки закончатся? Джек тоже хочет домой». Добрый вечер, Артем. Пишет: «Привет, Кирилл из Казани. Передаю огромный привет всей Казани, всей Москве, родному Барнаулу, всей моей семье, маме Наталье, папе Александру, хомяку по кличке Варвара, бабушкам Валентине Васильевне, Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу и всему коллективу Русского радио». Так, Мирзамурод Батиров пишет: «Добрый вечер. Хочу сказать большое спасибо каждому в отдельности. Вы самые лучшие, за то, что вы людям дарите хорошее настроение и позитив. С 2001 года приезжаю в Москву на заработки, всегда слушаю Русское радио, занимаюсь ремонтом квартир. Всем, кто меня знает, огромный привет. Мирзо из города Самарканда. Мир, труд май. Желаю мира в каждом доме. Большое спасибо, Мирзо. И классно, что вы слушаете Русское радио. Слушайте его всегда. И даже когда на родине, и когда у нас». Виталий пишет: «Всей нашей большой семье, программисту Алексею, Алисе, большой привет. Я очень сильно их люблю. И еще моему котику Кузе. С котом я, наверное, переборщил», задается вопрос Виталий. Виталий, абсолютно не переборщили. Мы котам тоже передаем приветы. Но уже в следующий раз. Все, завершаем стол заказов. А впереди я, Сорокин, обещаю вам лучшие любимые песни.
0: Стол заказов Русского радио. Пусть твои

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Семьи с детьми получат новую ежегодную выплату до 189 тысяч рублей. Заявления на ее получение начнут принимать с 1 июня. Новая семейная выплата представляет собой возврат, кэшбэк части уплаченного НДФЛ для родителей с двумя и более детьми. Чтобы получить деньги, нужно соблюсти три условия. Оба родителя должны быть официально трудоустроены. Доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов. Наконец, не должно быть долгов по алиментам. Власти начали внимательно следить за попытками малого бизнеса уйти от налогов. Речь идет о закрытии и повторном открытии индивидуальных предприятий ради того, чтобы обнулить лимит доходов и уйти от уплаты НДС. Теперь обнулить лимиты таким способом не получится. Доходы будут считать суммарно за весь год, даже после перерегистрации предприятия. С этого года ИПшников обязали платить полноценный НДС при годовой выручке уже в 20 миллионов рублей. Раньше порог был в 3 раза выше. Российским водителям разрешили делать копии материалов административных дел. Такой закон вступил в силу на этой неделе. Как пишет ТАСС, это упростило оспаривание штрафов за нарушения, ошибочно зафиксированные дорожными камерами. До сих пор ознакомиться с записями с камер и снять копии автовладельцы не могли. Закон устранил этот пробел. В завершение о спорте. Петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу. Команда оформила чемпионство по итогам заключительного тура, обыграв футбольный клуб «Ростов» со счетом 1-0. «Зенит» стал самым титулованным клубом страны, побив рекорд «Спартака», у которого 10 трофеев. Серебро чемпионата России завоевал «Краснодар», бронзовым призером стал московский «Локомотив». В шаге от пьедестала на 4-м месте остановился «Спартак», 5-е и 6-е места заняли ЦСКА и калининградская «Балтика». О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Вот она, музыка для вечера и для ночи, для тех, кто засыпает или только собирается ко сну. Добрых снов, дорогие. Давайте в тему такому ночному звуку расскажу что-нибудь интересное. Ну, например, про космос. Вот, оказывается, в этот день, в 1969 году, автоматическая межпланетная станция «Венера-6» совершила плавный спуск в атмосферу планеты Венера. Ох, и некомфортные условия там вообще на Венере. Плотная атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа с облаками из серной кислоты, температурой около 467 градусов по Цельсию и давлением в 93 раза выше земного. А мы все на жару жалуемся. Завтра плюс 30 в Москве. Ну вот, сравним с Венерой в этот момент. Ну и давайте еще что-нибудь про космос. В этот день, в 72 году, в Советском Союзе осуществлен запуск искусственного спутника Земли «Космос-490» для изучения первичного космического излучения и потоков электронов высокой энергии. Так, у нас потоки музыкальные, продолжает их Серебро. Привет всем еще раз.

Да, никогда не знаешь, где и как познакомишься со второй половинкой. Столько историй удивительных, как в жизни какие-то обстоятельства сталкивают людей. Может быть, даже в маршрутке, кто его знает. Вот случайно, не планировали ехать ни он, ни она, а потом какие-то срочные дела, какие-то неожиданности и ничего не значащие, казалось бы, обстоятельства, ничего не значащее знакомство, которое приводит к очень значительным последствиям, как сказал, кажется, Михаил Михайлович Жванецкий. Да, весна — время любви и хорошей музыки, поэтому всем, кто желает познакомиться этой весной, искреннее пожелание столкнуться лоб к лбу, друзья, как говорится, и чтобы завязалась любовь.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: компас может подсказать нам, где север, но он не подскажет правильный путь. Вот так и в жизни. Вроде знаем все правила, вроде взрослые люди, умные люди с высшим образованием и не одним высшим образованием порой, а сколько ошибок совершаем на пустом месте и вновь наступаем на те же грабли. Друзья, пусть с понедельника ваш жизненный компас не сбоит, показывает верное направление, говоря языком метафора. Ну и если есть какие-то сложные задачи на предстоящей неделе, пусть они решаются легко, быстро, как по маслу, а потом мы с вами встретимся в следующую субботу, в следующее воскресенье, и вы расскажете, как все прошло легко, быстро, приятно, конечно же, под любимой песней на русском радио. Впереди у нас Артур Пирожков, Стас Пьеха, Гузель Хасанова, Дмитрий Маликов и группа «Градусы». Меня зовут Артем Сорокин. Еще полчасика посижу с вами, а потом Илья Крылов придет. Договорились.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: думаешь, что можно написать на знамени в понедельник в предстоящий, друзья? Какие-то такие фразы вроде «А выходные вообще были или не были?» Или вот так «Срочно ищу портал в пятницу!» Или, вы знаете, смотрю сейчас за окно, у нас тут гром, молния, дождь пошел, ливень. И можно написать «Чем громче гром и молния, тем неделя будет круче». Что напишет Илья Крылов на знамени? Привет!
1: Привет, Артем! Я иду на работу, и мне хорошо. Значит, классно вы отдохнули в выходные.
0: Какой хороший слоган, какой мотивирующий хороший слоган, такой аутотренинг. Да. Ну, или так, с музыкой на русском все нипочем.
1: Абсолютно точно.
0: Все будет хорошо, вот я смотрю, знаешь, ливень.
1: Даже если гроза и ливень за окном, ребята, не переживайте.
0: Там просто дискотека за окном у нас. Да. Все будет хорошо, дорогие. Вам хорошей погоды, хорошей недели и лучшие песни поставит Илья Крылов далее.
1: С удовольствием.
0: Пока.
1: Пока, Артем.
2: Артём Сорокин на русском радио.

от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты мои стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
2: Ради тебя на все, ради тебя на край. Эта любовь просто рай, не перегорай. Я в твоей руке.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Власти разработали единые методические рекомендации по здоровому образу жизни для медицинских организаций. Документ содержит четкий распорядок дня и правила питания. Завтракать советуют в первый час после пробуждения, ужинать не позже, чем за 3 часа до сна, с перерывами между едой в 4-5 часов. Под запрет попали полуфабрикаты, колбасы, сладости, сладкие напитки и пакетированные соки. Правительство уверено, что следование данным правилам напрямую способствует увеличению продолжительности жизни россиян, пишет РИА Новости. Власти Ростовской области рассчитывают на федеральное финансирование для завершения строительства Западной Хорды. Учитывая высокую стоимость проекта, реализовать объект за счет средств областного бюджета невозможно, пояснили специалисты. При наличии финансирования работы по строительству второго отрезка Западной Хорды будут выполнены в течение 3 лет, уточнили эксперты. Главные риски быстрого похудения к лету связаны с дефицитом необходимых организму веществ, предупреждает Роскачество. Резкое ограничение калорий оборачивается потерей не жировой, а мышечной ткани. При возвращении к обычному питанию сброшенные килограммы нередко набираются обратно с избытком. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тренер мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вам 5 рабочих дней с понедельника по пятницу, чтобы вы смогли проявить себя во всей своей трудовой красе, чем вы там занимаетесь. В офисах, на производстве, за рулем, за прилавком, вообще не важно, кем мы работаем. Главное, как и чтобы с душой и любовью. А так, вы знаете, все профессии важны, все профессии нужны. Надеюсь, и профессия радиоведущего тоже и важна, и нужна. Так что вашим собеседникам на следующие 7 часов эфира здесь, на Русском радио, буду я, Крылов Илья. Всем большой привет, и начинаем вместе новую рабочую неделю. Делаем это красиво, душевно и с огоньком.
1: На Русском радио Илья Крылов.

солнышко. Следи за собой, будь осторожен. Пелось в одной культовой песне, а за собой следить очень полезно. Что ты говоришь? О чем ты думаешь? Как ты выглядишь? А когда следишь за кем-то, это не всегда может быть воспринято другими положительно. Вот будет человек постоянно оглядываться, нервничать. Ну зачем это нужно нам, а? А этому человеку особенно. Никакого удовольствия, сплошной дискомфорт. Так что каждый смотрим в свою тарелку, а пристально по сторонам, когда нам надо девчонку на танец пригласить. Можно на медленный, а можно и быстрые танцы на русском устроить. Андрей Губин поможет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Только что «Елка», ее музыкальное творение «Проще». Да, будь проще, и люди к тебе потянутся. Да и к себе, когда мы проще, вы знаете, то и дела как-то лучше. Да и когда мы есть такие, какие мы есть, где-то и самоиронии на себя посмотрели, где-то и специально от сложных мыслей в сторону простых ушли. И все как-то вот встало на свои места быстренько. А когда что-то тяжелое, суперсложное, мы начинаем важных играть. Мне кажется, ничего хорошего из этого никогда не получится. Учимся легкости и простоте. Вот, у лета. Оно такое любимое всегда, такое игривое. С ним все понятно и просто.

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30 на Русском радио.

0: Это зимой солнце светит, но не греет, а весной, особенно летом, и ярче всего светит солнце. Ну а как оно нас с вами согревает, что и окружающие в солнце тоже превращаются и тепло нам свое отдают. И сами люди светятся от счастья и от любви. Всем солнечного настроения в этот понедельник, 18 мая. Желаю я, Илья Крылов. Ну а слушаете вы, конечно же, самое солнечное, майское русское радио. А значит, все будет хорошо.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна.
2: Как устроен этот мир, что имеем, не храним. Правда одна, нет или да.
0: Любимое на русском.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Выйдешь в поле, а там ягод видимо-невидимо, и крупных, и мелких, и сладких, и с кислинкой, каких только хочешь. Но всю ягодную поляну, естественно, не съесть. Так и на всех девушках мира, естественно, не пережениться. Но Артур Пирожков думает, да, думает над этим вопросом, пытается к этому замочку ключик свой подобрать. Ну и мы с вами свои музыкальные ключики уже подбираем к песням группы «Чай вдвоем». Команды «Серебро», «Мота» и «Жанны Фриске» уже прямо сейчас. 1:20 в Москве. Кто этой ночью не спит, а на Дальнем Востоке вы, естественно, уже встречаете утро, давайте веселиться на русском.

0: Русское радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Приближаемся мы с вами, друзья, к нашему любимому действу. Передача друг другу приветов и красивых поздравлений. Напомню, с 2 до 3 по Москве традиционный ночной стол заказов. Его никто не отменял, он обязательно будет. Так что заглядывайте, не стесняйтесь. Сообщение отправляйте уже прямо сейчас на номер 8-916-003-105,7 в мессенджеры Русского радио и к вашим услугам наши соцсети и Одноклассники, и Контакт. Ну а пока давайте послушаем Юлию Савичеву, группу «Файвста», и моя Мишель уже с нами, и ее ветер меняет направление.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Все больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как глоток свежей прохладной воды или чистого воздуха после дождя, всем нам нужен стол заказов. Поучаствовали вы в нем, и жизнь заиграла у вас совсем другими красками. Ну а как приятно будет тем людям, которым вы посвятите свои сообщения. Привет и поздравления. Оставляйте их прямо сейчас в ВК и Одноклассниках Русского радио. И скорее пишите на номер 8-916-003-105-7. Дорогой Илья, просим поздравить наших друзей с юбилейными днями рождения. Очаровательную Елену Гапоненко и замечательного Александра Чернашея. Так совпало, что 18 мая они вместе отмечают день рождения. Мы спешим их поздравить, пожелать всего наилучшего. Ваши одноклассники из школы номер 7. Речица, Беларусь. Спасибо. Пожалуйста, поздравляем ваших друзей. Мы, Русское радио, с удовольствием. Доброй ночи, Русское радио. Илья, привет Арине. Пусть все будет у тебя с Джастином хорошо, написала Лена. И еще большой привет передайте, пожалуйста, моей семье. Я вас очень сильно люблю. Подпись Никита.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Серьезно, пишите прямо сейчас стол заказов, а то программа закончится, а вы потом просите передать ваши слова. Всему свое время, и оно идет. Время приветов и поздравлений на русском. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Туяну Галданову. Пусть у нее все желания сбудутся. Твой Якшонок. Дальше. Доброй ночи, любимое радио. Илья, привет. Спасибо большое за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Всем доброго утра желаю. Пусть новая неделя принесет вам море возможностей, ярких моментов. Неделя станет вашей самой продуктивной и счастливой, как у меня. Выпускник начальной школы. Соревнования. Неделя бурная, рабочая. Своим пациентам желаю удачи. Людмила, вам привет. Алена пишет. Доброе утро, любимое русское радио. Большой привет из дождливого Иркутска. Вы думаете, у нас тут с погодой лучше? Не лучше. У нас и гром, и гроза, и дождь. Отдельный привет девчонкам из КЦСОН. Диане, Аленочке, Люди Павловне, Викуле Ша, Викуле Б и Леночке. Всем удачного и плодотворного дня.

0: Стол заказов на русском радио.
1: Так, продолжаем дальше программу. Сообщения летят в ВК русского радио, Одноклассники русского радио и на номер во все мессенджеры 8-916-003-105-7. Доброй ночи, Курск. Привет, кто сейчас находится на работе. Я с вами. Хочется пожелать всем продуктивной недели, солнечной, теплой погоды и, конечно, любви. Любимый мой Ромочка, я тебя сильно люблю, как от Земли до Луны и тысячу раз туда и обратно. Ольга Петрова эту прелесть написала. Дальше от Рамазана большой привет Паше. Едем в Пензу за гуманитаркой для СВО и слушаем любимое русское радио. Ребята, вам привет, делайте доброе важное дело для всей нашей страны. Удачи вам и крепкого здоровья. Следом Мария Олеговна передает большой привет русскому радио, а своего сына Алексея поздравляет с днем рождения. Я его очень сильно люблю. Подпись «Мамуля».

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: 100 заказов с вами в любое время года на русском радио. Помогаем, настроение самое классное делаем. Меня зовут Илья Крылов. Всем вам большой русскородийный привет. Доброе утро, любимое радио. Пишет вам Татьяна из города Уссурийска. Передаю привет коллегам Людмиле, Светлане, Юлии. Девчонки, вам хорошего настроения и продуктивного рабочего дня. Обнимаю. Дальше. Русская, передайте, пожалуйста, привет. Сердцеед, люблю тебя, твоя Мишель. Сделано, отправлено. Привет, Русское радио. Большой привет таксистам города Павлово Нижегородской области. А мне легкой дорожке еду домой из Владимира. Серебристый Prius 636. Сергей за рулем. Сергей, вам удачного пути. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет Роману. Надеюсь, он услышит. Очень скучаю и жду звонка. Скучашка из Орехово-Зуево. Спасибо, ваша Ирина. Илья, доброй ночи. Дорогое любимое Русское радио, с вами веселее и бодрее, особенно с утра. Май стремительно набирает обороты, радует нас отличной погодой на Урале. Плюс 28. Отличного эфира. Привет, Алле. Елена, город Екатеринбург. Ух, вы там греетесь, и мы погреемся в Москве. У нас тоже жаришка будет майская.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Только хиты и новинки на русском, но сейчас еще и ваши письма прекрасные. У нас же стол заказов как-никак продолжается. Привет, любимое радио. Еду в универ. Всем хорошего дня. Это Соник Афоник. Такая подпись интересная. Дальше. Доброе утро, русское. Большой привет вам из Иркутска. У нас пасмурно, дождь. Включите бодрую песню, чтобы все проснулись, отвлеклись от такой погоды. Всем желаю солнечного дня. Написала Ульяна. Будет песня. Сейчас сделаем. Доброй ночи, Илья. Хочу передать большой привет всем слушателям русского радио, конечно, вам. И хочу передать дорогой любимой семье. Это дорогой муж Алексей, младшая сестренка Настюша и, конечно, любимая мамулечка. Мы сейчас всей семьей отдыхаем, наслаждаемся теплой погодой. Наступившим понедельником у нас уже прекрасное русское радио звучит вовсю, потому что вы всегда на позитиве. И даже когда грустно, вы можете заделать так, что все будет хорошо. Вам, Илья, я желаю прекрасной ночи и наступившего понедельника, и, конечно, прекрасного настроения всем. Говорю вам большое спасибо, что создаете прекрасную обстановку и самое лучшее настроение. Ох, как вы красиво расписали все в красках, дорогая Наталья, вам большой привет. И еще привет от Александра, он написал в Одноклассниках русского радио. Доброй ночи с СВО, передаю привет в город Антрацит, это Луганская Народная Республика. Всем, кто не спит, пламенный привет.
1: Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Друзья, пишите дальше в стол заказов, и будет вам счастье. Мессенджеры Русского работают. Номер 8-916-003-105-7 исправно принимает ваше послание. И черкните что-то хорошее в Одноклассниках и ВКонтакте Русского радио. Всех вас жду я, Крылов Илья. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет моим коллегам, девчонкам Марине Дубаковой, Кристине, Аксинье. Девчонки, работаем и дальше. Хороших выходных. Привет мужчинам-коллегам. Илья, благодарю вас, ваша Валентина Ковалева. Спасибо большое. Ответная Алла Верды и вам от меня, дорогая Валентина. Дальше. Русское радио, доброй ночи. Кто слушает, всем привет. Илья, вам спасибо за позитив. Алла, Орлова, Приморье, вам тоже привет. Машу рукой. Дальше. Доброй ночи, Русское радио. Спасибо большое своей второй смене. Хочу передать в особенности Валентине Ковалевой. Кто не спит, Лыткарина, привет от Марины Дубаковой. Было это послание.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Слышу вас прекрасно, друзья. Вижу и читаю без ответа ваши сообщения в столе заказов на русском. Не оставляю. Илья Крылов у микрофона. Андрей пишет. Русское радио. Привет вам из Магадана. Отличного настроения. Спасибо, Андрей. Дальше. Доброй ночи, Русское радио. Хочу передать привет, поздравить с днем рождения Влада Болдычева. А также хочу передать привет Сергею Борисову, Марии Агиенковой, Игорю Гузенко. И тебе, Илья, доброй ночи и хорошего эфира до утра под кофе и шоколадку. Кофе и шоколадку мне принес Павел Сорокин из Москвы. Доброй души человечек. Так, Кристина Алексеева пишет. Белый, синий, красный флаг у нее на аватарке. Доброй ночи, Илья, Русское радио. Большой привет слушателям. Отличной музыки, позитивного эфира «Кто не спит» и какую-нибудь песню хорошую. Вот чтобы прям настроение поднялось, обязательно будут у меня две песни. Одну исполнит Александр Панайотов и Алиса «Бумажный змей». Ну, а сейчас немножко погрустим с Аней Лорак. Это будет очень красиво.
2: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Вот и оборвалась ниточка, стала заказов, но мы ее завяжем снова в 14.00 по Москве, так что нитки свои далеко не убирайте. Маша Лебедева большой привет передает Русскому радио, говорит, не болейте, люди, дорогие слушатели, будьте счастливы, удачи всем, взаимно, дорогая Маша. Дальше Ивана Самбурова с 33-летием поздравляет Иван, Русское радио присоединяется. Следом пишет Кирилл из Казани, большой привет передаю всей Казани, всей Москве, родному Барнаулу и моей дорогой семье. Это мама Наталья, папа Александр Хомячок по прозвищу Варвара, бабушка Валентина Васильевна и Татьяна Ивановна, дедушка Владимир Григорьевич. Всему коллективу Русского радио привет и всей русской медиагруппе. Ох, как вы масштабно, Кирилл, написали. Спасибо большое. Всем коллегам отправляю ваш прекрасный привет.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.